Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Ты по всем параметрам.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио...

0: будильники на радио DFM.
1: Здорово, дитусовка! Как читал великий рэпер Винни-Пух, кто ходит в гости по утрам, тот поступает...
2: Мудро!
1: Мудро! Мы пришли к тебе через радиоприемники, так что готов завтрак, а мы начинаем! Это шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я Диджи Саймон, черный перец, Акбала, о, Мэри, о, Куланча!
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, сияешь, looking good today!
2: Спасибо, Саймон. Симметрично. Ну что, не успели в кафе, в ресторанах поставить вот эти прекрасные летние веранды, как погода сказала? Ну нет, ребята, не сейчас. Резко испортилось. Дожди, непогода, холод. Надеюсь, через недельку станет теплее и займусь своим любимым делом. Обожаю сидеть на веранде, пить кофе и просто глазеть на окружающих.
1: Мне кажется, рестораторы должны уже какой-нибудь, как это говорят, sacrifice, жертву. Приношение в виде еды, знаешь, природе, как раньше делали наши предки.
2: Причем в виде приношения, жертвоприношения еды гостям, бесплатной. Да. Я не против. Ребят, сделайте это, да. И погода наладится.
1: Конечно, раньше так наши предки поступали. Вообще, в любом случае, надо всегда жертвоприношение и все чики-пуки.
2: Уважаемые рестораторы, если нужна прикормка, Катя Бодрова зовут, зовите.
1: Тащите в разбудилники.
2: Да. Ты вообще любишь на свежем воздухе пить, есть? Отдыхать.
1: Да, люблю. Не загорать только точно. А так, да, пить есть, да.
2: Вот именно на верандах, скажи, это какой-то отдельный вид удовольствия.
1: Да, и еда, и вкус еды меняется.
2: И аппетит просыпается, правда, зверский почему-то.
1: Все кушается по-другому, если сидишь на веранде.
2: Ладно, давай вызывать хорошую погоду. Надеемся, она скоро к нам прибудет. А пока готовы устроить пробушку всем тем, кому она требуется. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого-то города, кого нужно разбудить.
1: Ну что же, а в нашем мессенджере сделай то же самое. И заодно тоже закажи поздравление с днем рождения. В этот день холодный, как еще у нас, пасмурный, скользкий.
2: Скользкий.
1: Да, сделаем вам приятно. Мы же шоу
2: «Разбудилники».
1: Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха, от другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы получали заявок на пробушку. Будем скоро озвучивать группу ВКонтакте под последним постом. Вижу.
2: Да, в нашем мессенджере, смотри, Никита уже написал с утра пораньше. Доброе утро, разбудите моего коллегу Алексея из цеха 5. Как вареная креветка он сегодня.
1: Вареная креветка. Это вкусно.
2: Вау, у креветки его спросили, вареная ли она. Ладно, шучу. Ну что ж, да, включи тусовку, Никита пишет, а будем кого? Алексея.
1: Креветку.
2: Не, уже креветка, уже не, это уже все.
1: Ну окей.
2: Мы не пробудим. Так, поехали.

0: морепродуктов. Они же афродизиак. Доброе утро, Катя и Саймон. Привет вам из Мурманска. Разбудите мою дочь Алису в это снежное, Саймон, холодное утро, пишет Игорь.
1: Где?
0: В Мурманске.
1: О май гад.
0: Нам еще повезло.
1: Вау. Ребят, надеюсь, этот микс поможет вам поднять тепло в
0: городе. И растопить снег.
1: Я, кстати, в Мурманске не был, очень-очень хочу. Да, так что до скорой встречи. И прямо сейчас, let's go. Мурманск, включи тепло.
2: Я люблю тебя.

0: Дальше пишет Дима у нас в мессенджере разбудилники. Что там у нас? Пробушка нужна всему Омску. Судя по всему, не пойму, что происходит, но все какие-то сонные. Если там были вареные, здесь...
1: То есть здесь сонные мухи,
0: да.
1: А там вареные креветки. Это большая разница. Доброе утро, Катя Исай. Разбудите всех пограничников и поздравьте их с профессиональным праздником.
0: Вау!
1: Спасибо, хорошего дня, желает Евгений.
0: О, с праздником. У меня, кстати, младший брат там работает, так что об этом теперь впервые знаете. Пограничники! Включите тусовку!

0: Давай поиграем.
1: Давай, напомним телефон прямого эфира для начала. 8-495-956-101-2. Тут есть фирменный мерч классный от Radio DFM. Если хочешь, набирай.
0: Окей, а если хочешь, повторим.
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah, это шоу. Разбудил.

0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
4: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Хе-хе-хей, всем ди привет! Просыпайся, не пытайся почистить зубы пальцем, потому что лень искать щетку. А, и так, и заодно врубай шоу «Разбудильники». Поможет словить бодрячка Катя Бодрова.
3: Не даст заснуть, диджей Саймон.
2: Если услышишь бренд Dolce & Banana или гаджет детектор Скуфа, значит уже играем в фейканутые.
3: И сейчас с нами сыграет Ярослав из Ижевска. Яр, привет.
2: Hello, мистер Яр.
3: Алло, ты с нами?
2: Яр.
3: Не слышно.
2: Ну, вот наш номер на всякий случай.
3: Да, давайте, можно прямо сейчас набрать 8495-956-101-2. Ярослав там созвонил нам в компании своего дедушки.
2: Ну, кажется, дедушка позвали, Яра потеряли.
3: Там какое-то, наверное, у деда необходимое, ну, какое-то важное дело. Иди посуду помой. И он променял нас на посуду.
2: Скорее, на завтрак не назвал. Да, иди завтракай, Яр. Ярик.
3: Да, у нас, если что, в этот раз, что мы хотим с тобой напридумывать? Сообщим тому, кто дозвонился. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Ребят, привет. Сергей меня зовут.
2: Сергей, привет. Как раз третьим будешь. Третьим ведущим, имею в виду, конечно.
3: Сережа, из какого ты города звонишь?
4: Бийск, Алтайский край.
2: Ух ты!
3: Красотища.
2: В студии вообще огонь.
3: Там какая бы погода ни была, всегда красиво. Верно, Сереж?
4: Все верно.
2: И ты
4: мимо пока лето.
2: И чаиха хорошие, травы хорошие, именно которые питьевые.
3: Но мы с вами отправляемся к океану, ребята. Потому что будем придумывать несуществующие морепродукты. Раз уж тема сегодня такая сошла у нас с тобой, Сай. У нас на это дело одна минута. Будем делать это по очереди. Сай, с кого начинаем?
2: С тебя начнем. Кстати, чтобы Ярик вошел в тему.
3: Сережа.
2: Ярик
3: слился.
2: Серега. Серега, может, нас послушаешь, чтобы это помогло тебе, ну, сформировать мнение, да?
3: Mm-hmm.
2: Тогда, ну, ты, я Неро Пеперончирну, а потом Серега.
3: А потом Сережа.
2: Да.
3: Договорились.
2: Да, окей.
3: Сереж, еще раз мы придумываем морепродукты. Готов?
4: Я понял. Готов?
3: Да, ребята, на ком прозвенит гонг, тот продул, если что. Начинаем?
2: Если нас есть Серега, это я проиграю.
3: Давайте, я люблю сладкое. Кальмар Мелат.
2: Ох, прикольно. А у меня будет шпротолет.
3: Хорошо.
2: Серега?
4: Морской кот.
2: Морской кот?
4: Ну, это как ешь, только кот.
3: А котик-то? Ты не слыхал про морского котика, Сереж?
2: Уже есть, даже лев.
4: Ну так это котик.
3: Его придумала природа уже.
2: Даже лев есть, так что у тебя будет морской рысь.
3: Рысь?
2: Да, рысь.
3: Хорошо.
2: Вот такого нет точно.
3: Давайте, очень большая креветка, креветозавр.
2: Ух ты, прикольно. Так, у меня будет омар-пух. Такого же нету.
3: Ну, он разлетается, да, когда на него дуешь?
2: Да.
4: Да? Крабатавр.
2: Во, красавчик, вот подключился,
3: ага.
2: Да?
3: Ага.
2: Давай.
3: Так, что еще, ребята? Устрица-истеричка.
2: Ты что, устрица говорит, нам надо поговорить, и ты домой не едешь. Ой, тут проиграли мы с тобой, Катя.
3: Да, к нашему великому, конечно, сожалению, мы с тобой продули, Саймон, а значит, победу отдаем Сереге. Сереж, поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Ребят, спасибо за отличное утро.
2: Красавчик, но у тебя есть секунд целых 9 на привет.
4: Ребят, спасибо вам за отличное утро, вы поднимаете настроение в любую погоду, ну, всему Алтаю привет.
2: Коротко, ясно, да. Вот все, молодец.
3: Спасибо тебе, Сереж. Бийск. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек». Рубрика, в которой Саймон рассказывает, откуда ноги растут. У трека, который популярен сегодня. Откапывает оригинал, как правило. Какой трек возьмем сегодня для раскопок?
3: Да, сегодня, как всегда, мы с тобой садимся в наш драндулет времени и отправимся в поиски песни, которая была хитом еще до появления Шнейне Ватафапе. Так, обычно слушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути. Трек «Две штуки» 23-го года. Dub Dogs, Crazy Donkey and Brando. Wasted Love. Слушаем.

0: дальше прозвучит трек, который видел больше тусовок, чем охранник ночного клуба. Он вышел в 1997 году, и многие, кстати, ошибочно думают, что он оригинал. Ты точно знаешь, Кать?
1: Пока в сомнениях, давай, ставь.
0: Беллини, Самба де Жанейро. Точно знаешь?

0: Ну что ж, когда вышел оригинал, Кать, я знаю, что у тебя интуиция вообще крутая. Иногда хочется вообще заимствовать, знаешь, передашь по Bluetooth?
1: Нет, это чисто женская интуиция. Так, и?
0: Вышел...
1: Подсказки?
0: Да, вышел давным-давно. Попробуй, я тебе сориентирую.
1: Так, 97-й промежуточная версия, да?
0: Да.
1: 97-й вышла.
0: Угу.
1: Не знаю, 80-е. Начало 80-х?
0: Нет, промахнулась. Давай еще перемотайся.
1: Еще раньше?
0: Да.
1: 70-е?
0: Правильно.
1: Начало?
0: Да, 1970.
1: 73-й.
0: Я же сказал, ну интуиция вообще нереальна.
1: Особенно, когда ты пальчиками показываешь цифру 3. У меня интуиция вообще отлично работает.
0: Это у меня было просто специально так. Руки дергаются, когда я разговариваю. Браво, да, в 1973 году это хит, инструментальный трек бразильского джазового барабанщика. Его зовут Айрто Морейра, и трек называется «Tumble in 74». Mm. Угу, слушаем.

0: хорошие, да?
1: Что это на красивом.
2: Большой. Представляю, да? Фестиваль, да?
1: Именно. Главная ассоциация — фестиваль. Бразильские сериалы.
2: Да?
1: Я сейчас приеду домой и пересмотрю, ну, пересмотрю «Клон», например.
2: Ну, кстати, они очень прикольные вещи сделали в этом году. Скоро же чемпионат мира. И сборные, как бы, как они сборные собирали в прямом эфире. То есть все игроки еще не знали, кто попадет.
1: Ага.
2: И все у себя где-то дома сидят, и они объявляют игроков.
1: Как круто.
2: И вообще, когда объявили Неймар, как он расплакался. Но он же не был уверен, что попадет в сборную.
1: А, и снимали их реакцию, да?
2: Да, там его жена прямо обнимала, и слезы лились, как река Москва.
1: Трогательно.
2: Угу. Ну что ж, какой трек больше понравился сегодня тебе?
1: Оригинал.
2: Вкусно, да?
1: Угу.
2: Ну что, наслаждаемся чуть-чуть?
1: Давай.
2: Визываем лето, тепло. Ладно, спасибо за внимание. Только что были в Бразилии, где тепло. Но скоро в наших улиц... на наших улицах тоже будет...
1: праздник.
2: Да.
3: Это шоу «Разбудил Ники».
2: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В Ленте.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
10: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка
18: on DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика ABCD-шка. Сейчас Саймон в очередной раз научит нас понтоваться на английском. Разучит с нами какое-нибудь редкое словечко или целое выражение на уличном английском.
2: Обычно делаем домашнее задание AI Slap. Помним уже, что это означает?
1: Искусственный интеллект. AI — это искусственный интеллект. Слаб.
2: Это про контент. Контент, который связан с AI или EE. Дешевый контент. Сгенерированный искусственным
1: интеллектом.
2: Да.
1: Спасибо, препод.
2: Кстати, сегодня у нас...
1: Низкокачественный, да?
2: Да, да. AI slap называется. Так, сегодня такое слово. Акроним — это когда аббревиатура произносится не по буквам, да, а именно как целиком слово. Как ВУЗ, ГИБДД, вот, примерно. То есть это акроним называется GOAT. G-O-A-T.
1: GOAT.
2: А GOAT по-английски — это козел, сразу объявляю. Вот. То есть теперь скажи, то есть подсказка, то есть это что такое GOAT и почему, когда людей называют GOAT, они не обижаются? В спорте, в музыке, в играх.
1: Значит, не буквально козел, правильно? Все-таки аббревиатура.
2: Но я тебе больше скажу, в соцсетях, когда это слово говорят, они к нему присобачивают эмодзи козла. Да.
1: У меня почему-то ассоциируется козел с тем, что он ест деньги. Зелень.
2: А, значит, это богатство, да?
1: Что-то такое.
2: Ты правильно мыслишь? Кого называют GOAT, у него точно есть бабло.
1: Ага.
2: То есть кого называют GOAT?
1: GOAT. Это человек, у которого есть деньги.
2: Ну, как минимум,
1: ассоциируется с козлом, да?
2: Не в прямом
1: смысле.
2: Просто так сложилось, что акроним вот GOAT, G-O-A-T.
1: Козел что еще делает? Жует постоянно.
2: И говорит, да? Ладно, GOAT — это greatest of all time. Лучший на все времена. Да, greatest of all time.
1: Интересно, что ассоциации с козлом.
2: Вот G, greatest, O, of, A, all, и T, time. Вот и из-за того, что это GOAT, козел, вот, ну, созвучно, и пишется то же самое. И вот теперь эмодзи козла присобачивают к именам величайших спортсменов, музыкантов и так далее. То есть, допустим, Овечкин сейчас уже GOAT.
1: Ага.
2: Да, на сегодняшний день он уже GOAT. Луис Хэмилтон, он уже GOAT.
1: Еще как-то созвучно с GOLD, знаешь, золото.
2: Да, Майкл Джордан, он уже GOAT. Леброн Джеймс, он уже GOAT. Вот, так что Криштиану Роналду, Месси — это все GOAT. Это все козли по-хорошему.
1: То есть у нас в России мы добавляем это слово чисто к бывшим, а за рубежом это значит что-то очень хорошее, да?
2: Вот разницу заметила интересную. Так что статус козла — это круто. Статус козла.
1: Ну тогда, Саймон, ты GOAT.
2: Ой,

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you, thank you. Зиба-зиба.
2: Рэп-прогноз.
1: Пока кто-то утром доедает кашу, мы покажем тебе кухню нашу. Как работают в будние дни главные разбудильники страны. Встаем раньше всех в этом мире, чтобы устроить как жаришку в эфире. И сегодня с 7 утра по Москве мы несем бодрое утро тебе.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Автоком шахты».
5: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Ждем вас. Оцените обновленный Havail Jolion в дилерском центре Havail City Pride на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
11: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Приветище, динародище! Если твоя мимика, как и моя с утра, напоминает сморщенную курагу, разгладим все морщинки позитивом в дофамин повышающее шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. Я понимаю, что проще спросить тебя, в каких городах России ты не бывал. Тем не менее, назови хотя бы вот просто рандомные три города, которые тебе полюбились в России.
1: О, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва.
2: Ну, четыре уже назвал, хорошо.
1: А, уже четыре было? А, продолжить или уже, ну, хватит?
2: Ну, согласись, житель любого города будет рассказывать тебе о достопримечательностях, о том, как классно в их городе, и добавлять, а летом вообще отлично, вот летом лучше приезжайте. Но я такого мнения, что летом везде хорошо.
1: Везде,
2: да, в
1: хорошо.
2: Какой город не приедет?
1: Везде хорошо.
2: Ну, согласись, конечно, зимой в Мурманск езжай. Нет, там тоже красота. Конечно, там северное сияние, все такое должно быть вроде,
1: да,
2: как, да?
1: И у меня, ну, знакомые ездили и смотрели, как плавали киты. Mm-hmm. Вот там, то есть, есть местечко для этого. И, по-моему, если я не ошибаюсь, еще северное сияние, китов посмотреть.
2: Подожди, но это, конечно, все происходит не летом, а зимой, правильно?
1: Ты не поверишь, и мне подарили футболку от местного дизайнера. Я хотел в ней сегодня прийти.
2: Мурманского?
1: Да, и не решился. То есть, это прикольная футболка, там какой-то эмблем интересный. То есть, принт спереди.
2: Очередная миндальная связь.
1: Вообще,
2: ты почти надел эту футболку.
1: Да, я просто смотрю, а я ни разу не носил, а откуда? Это из Мурманска.
2: Но в продолжении темы я могу сказать, ребята, приезжайте в мой родной город Самара, а летом так-то вообще там красота.
1: Вообще.
2: Город-курорт просто.
1: Блин, я в твоем...
2: А набережная у нас
1: какая? Я в твоем городе был на вечеринке после свадьбы. И я играл диджей-сет. Знаешь, с кем?
2: С кем?
1: С барабанщиком из Кубы.
2: Воу.
1: То есть там...
2: Веселая свадьба,
1: да,
2: была.
1: Один играет на барабане, другой на пианино. Катя, я такого пианиста не видел никогда в жизни.
2: Барабан, пианино.
1: Да.
2: Тут на трубе уже джаз.
1: Да, и я сет играю, и они подстраиваются под музыку. It's, it was unbelievable.
2: Как
1: это в Самаре.
2: Стилево.
1: Блин, я вспомнил, вообще тема
2: это
1: была.
2: Это летом было?
1: Это летом, конечно. Так что летом везде хорошо.
2: Согласилась. Еще хорошо, в группе ВКонтакте под последним постом можно оставить здесь заявку на пробушку. Как тебя зовут, где живешь и кого хочешь разбудить. Мы поможем.
1: Да, и где бы ни находился, на Кубе, в Самаре или в Мурманске. Если ты, если под рукой есть наш мессенджер, сделай то же самое, заказывая пробушку и поздравления с днем рождения. Через одну песню вернемся и начнем. А пока вспомни, это шоу...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон, черный перец. Твой брат от другой мамы.
1: Будем выяснять, кому нужна пробушка этим утром. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь зачитываю я.
2: Окей, а у нас в мессенджере пишет Николай Тимофеев. What's up, Саймай и Катюша Юнюша.
1: Юнюша?
2: Юнюша. Нет, инь и Юнюша.
1: Инь и Юнюша.
2: Да.
1: Инь-янь, может быть.
2: Ну, просто я май, а ты июнь.
1: Ага.
2: Июнюша. Вот он нам уже по месяцам разделил.
1: Дошло наконец.
2: Да. Ну что ж, огромнейший вам респект и нашего теплейшего красноярского солнышка. Даешь жаришку, даешь каждое утро разбудильники всей Руси. Привет вам из Красноярска. Так, и из большой семьи Тимофеевых. Ой, я дочитал с трудом, но главное, что дошли до финиша.
1: Тимофеевы, привет!
2: Включите тусовку! Сытая ночь!

0: новость, не знаю, насколько фейковая, но Kanye West появился в футболке, где написано латиницей
1: «Седая ночь».
0: И есть подозрение, что он все-таки как-то реализует эту историю, когда искусственный интеллект его голосом спел «Седую ночь».
1: Ну, кстати, ждем.
0: Очень.
1: Но будет сложно переплюнуть оригинал, но...
0: Он поработает над вокалом, Саймон, я думаю. Доброе утречко. Разбудите, пожалуйста, Романа Гончарова, моего сыночку. Будьте добры, включите гимн Казанского марафона для мужа. Он у меня спортсмен, лыжник и бегун. Привет из Кургана от Кристины. Что за Казанский марафон? Будем выяснять.
1: Mm-hmm.
0: И как-нибудь поставим.
1: Ты у нас же бегун, ты бежишь за нас двоих.
0: Может, я молчу? Бегун, но гимн Казанского марафона мне неизвестен.
1: Ну, ты точно придумаешь, ты же бегун.
0: А ты точно бегун? Ты точно мемолог?
1: Да, точно за двоих будешь бежать. А так, поехали, Казан. Кстати, очень люблю этот город, много раз был. Поехали.
0: Особенно летом.
1: Особенно летом. И в новогоднюю ночь.

0: Let's go, let's go! Ау! Так, какой-то мужик пишет у нас в мессенджере. Я не шучу, именно так аккаунт называется.
1: Это было, с каких пор ты обзываться стал?
0: Не-не-не, так он и называл, ну, то есть свой аккаунт, какой-то мужик. Пишет: доброе утро, разбудилники. Привет вам из Луганска. Разбудите всех, кому рано вставать. А то вставать встали, а то встать встали, а проснуться забыли. Во! Какой-то мужик, он в теме.
1: Да, доброе утро, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу доченьку Арину. Ей сегодня 17 лет исполняется.
0: Вау.
1: Очень любим.

0: Ладно, Катя, поиграем?
1: Давай, телефон прямого эфира, напомню, 8495-956-101.2. Звони, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: А снится нам вероятность того, что Катя повторит телефон.
1: 8495-956-101.2.
0: О, я, теперь закрепили. Ну что ж, это шоу...

0: на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Кто там? Кто там?
3: Кик-кик, бум! Хаюшки, ди ladies and gentlemen. Если лицо грузилось, грузилось и не да загрузилось, да загрузим в шоу
2: «Разбудильники».
3: Здесь куратор до загрузки лица и настроения Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Сейчас играем в «Угадай звезду», а точнее «Кто там?». Игра, в которой есть ощущение, что подбираю пароль к Wi-Fi.
2: Играть с нами будет Михаил из Владимира. Миша, wow. Привет.
3: Hello.
4: Доброе утро.
3: Привет, Миша.
2: Миш, Саймона давно интересует привет, вопрос. Привет. Вот почему Миша это Михаил, а Гриша не Грихаил? У тебя есть ответ на этот вопрос?
4: Нет. У меня нет такого ответа.
2: Смирись с этим, Сай. Это данность и факт.
3: Гриша, не Гришаил, да.
2: Миш, ну что, у нас впереди игра «Кто там?». В чем она будет заключаться, расскажу тебе сразу после того, как отправим Саймона погулять.
3: Ой, а я уже все?
2: Надевай наушники погромче. Да, ты не должен нас слышать.
5: All right. I'll be back.
2: Ты вернешься. А я теперь могу пояснить, что от тебя требуется, Миш. Загадай, пожалуйста, какую-нибудь звезду, которая тебе нравится, или персонажа, который тебе нравится, и озвучь мне для начала.
4: А можно говорить, да?
2: Саймон нас не слышит. Да, будь уверен.
4: Пусть будет такой прекрасный музыкант диджей Тиесто.
2: Воу! У нас, кстати, не было, по-моему, еще диджеев в этой игре «Кто там?». Задачка со звездочкой для Саймона. Хотя, казалось бы, да, своего должен быстро отгадать. Ну, посмотрим. У него на это будет одна минута. Он будет задавать тебе всякие наводящие вопросы. Ты отвечай, пожалуйста, только «да» или «нет». Не заводи его в тупик, вот по-честному, «да» или «нет». Если отгадывает «кто там?», ты не получаешь приз. Если не отгадывает, ты забираешь фирменный мерч от радио DFM. Все понятно?
4: Все понятно.
2: Тогда зовем Саймона обратно.
3: Сай. Окей. Что, готовы играться?
2: Да, играться.
3: Играться?
2: Слушай, это интересно, что это загадал значит... нам Михаил.
3: Значит, у меня есть возможность победить?
2: Да, шансы всегда есть.
3: Окей,
2: right. Вопрос, воспользуешься ли ты этим шансом? Погнали, у тебя одна минута.
3: Окей. Гришаил, а Михаил? Господи, Михаил, ты вымышленный персонаж.
4: Нет.
3: Наш живучий настоящий человек, да?
4: Так точно.
3: Мужчина?
4: Да.
3: Ты плодотворный? У тебя много детей?
4: Не особо.
3: Но ты отец?
2: Да, да, появился, да. По-моему, у него ребенок.
3: Так, отец музыкант?
4: Да.
3: Отец музыкант, вау. А ты читаешь рэп? Ты пишешь музыку?
4: Нет.
3: Музыку пишешь?
4: Пишу.
3: А, ты диджей?
4: Да.
2: Умничка.
3: Французский диджей?
4: Еще раз.
3: Французский диджей?
4: Нет.
3: Ты пишешь танцевальную музыку?
4: Да.
2: Да?
3: Так, танцевальную музыку пишешь... Так, ты мега популярный, ты входишь в топ-10 лучших диджеев мира.
4: Да.
3: Так, ты
2: даже посвящал ему целый микс в микстуре, да? Саймона.
3: А, может, шотландец?
2: Его треком.
3: Может, шотландец?
2: Я не могу вспомнить.
4: Нет.
2: По-моему, он из...
4: Нет.
2: Okay. По-моему, нидерландский диджей.
3: Нидерландский диджей. Mm-hmm. Так, кто из Нидерландии? Из Армин Ван Бюрен.
2: А может, я тебя обманываю?
3: Нидерландец, да? Он, да?
2: Так, ты, ну, давай твои версии. Да, нидерландский диджей, все верно.
3: Летучий голландец. Конечно, диджей Тиесто.
2: Да, ты нас за нос водил.
3: А, блин.
2: Это был диджей Тиесто.
3: Еще чуть-чуть. Чуть пораньше я, конечно, бы вышел на финишную прямую.
2: Ну, хорошо. Отлично. Миша, ты провел Саймона, значит, забираешь фирменный мерч от Radio DFM.
4: Спасибо.
3: Да, в клубе мало места и тесно, когда играет Тиесто, да? Ну что же, у тебя есть 7 секунд на приветик.
4: Огромное вам спасибо за позитивное утро. Всем большой-большой привет и хорошего дня.
2: Владимир, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему бесчеловечно и безлюдно не синонимы?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT-скул от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
5: 310-04-05. 310-04-05.
6: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
7: Ага, а кто за билеты будет платить?
6: Кто-кто? Пушкин!
8: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
6: Подробности на сайте большойкино.ру.
9: Высота Ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
0: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 900 90 10 11. 18+.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Жми на газ до упора.
12: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
13: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Алло, микрофон, чек, 1-2-1-2. Алоха, Ди-планета. Это портал, где оптимизм хранится в промышленных масштабах. Welcome в шоу «Разбудильники». Оптимизм — ее отчество. А она — наша мемологиня Катя Бодрова.
3: Оптимизмовна. И здесь же диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп «Лови предсказания». Ферди-пердозные, выращенные на мемовухе.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты комплимент.
2: А что будет у овнов, да?
3: Ты как уведомление. Игнорировать невозможно. Сегодня вы заявляете о себе громко, ярко и настойчиво.
2: Тельцы.
3: У тебя доброе сердце. Сделанное добро сегодня вернется к вам старицей.
2: Близнецы.
3: На тебя можно положиться. Сегодня вы тот самый друг, который без лишних вопросов займет деньги до ЗП.
2: Положиться ей на шесть ярит, да? Окей, браки.
3: С тобой легко. Настолько, что можно спонтанно уехать в другой город.
2: Я уеду в Комарово. Львы.
3: В твоих глазах можно утонуть. Сегодня вы настроены на романтический лад.
2: Черные глаза, черные глаза, девы.
3: Ты как хороший трек, хочется поставить на повтор. Сегодня вы тот самый человек, который отвечает за плейлист в компании.
2: Не могу остановиться.
3: У тебя каждому знаку зодиака трек найдет.
2: Я же музыкальный бумбокс, виси.
3: Ты мозг. День, когда интеллектуальные способности выведены на максимум.
2: Трек не родился. Скорпионы.
3: Выглядишь на миллион. Даже если просто вышли за хлебом, все равно вызываете восторг.
2: Выглядишь на миллион, на миллион.
3: Нет такой песни.
2: Уже есть.
3: Миллион, миллион. Давай.
2: Стрелцы.
3: Ты такой заботливый или заботливая. Девиз дня – грязное помыть, голодного накормить, грустного обнять.
2: Ну, есть тема про грязные, но я не хочу спеть сейчас. Козероги.
3: Ты случайно не Wi-Fi, потому что я уже чувствую подключение. Сегодня не каждый найдет к вам пароль, но тот, кто сумеет, будет приятно удивлен.
2: Наташа, включи Wi-Fi. Помнишь такой хит?
3: Нет.
2: Водолей.
3: С тобой так спокойно. Самый теплый комплимент, в который хочется завернуться.
2: Как спокойно сегодня. Помнишь трек?
3: Нет.
2: Как нет? Как ты красива сегодня.
3: Ну не спокойно же.
2: Во втором куплете уже было спокойно. Нет?
3: Нет.
2: Рыбы.
3: Ты вообще огонь. Сегодня вы загораетесь на любую идею, как спичка, и вызываете восторг.
2: Про огонь. Не вспомню. Так, а змей носит есть сегодня? Неужели? Вау! Окей. Давай, змей носит.
3: Ты легкий на подъем. Сегодня вам не сидится дома. Локация будет меняться так же быстро, как и настроение погоды в Москве.
2: А ты легкий на подъем.
3: Диджей Саймон, сколько там тебе годиков?
2: Но пока полгода. Разбудилники полгода. Вот. Ну что ж, растем. Еще в подгузниках, правда. Ну что ж, это был мемоскоп. Шоу «Разбудилники» на радио ДФМ. Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчет созвонен на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио ДФМ.
5: Реклама.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
18: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
19: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
18: С 8 мая по 15 июня 2020 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
20: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
21: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка
22: on DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Оки-доки, смоки-поки. Привет, Ди Галактика. В эфире МЖ-шоу «Разбудильники». Здесь переводчица с женского на понятный. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Она читает инструкцию перед сборкой. А он, когда остались лишние детали. Сейчас рубрика «О вечной орбите отношений. Венера-Юпитер».
3: В этой рубрике обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Ну, например, кто должен первым написать, когда ваши отношения только-только завязываются, вы только-только познакомились? Mm-hmm. Контактный номер есть у меня и у тебя. Mm-hmm. Кто пишет первый?
2: То есть это типа лайт по знакомству, да? То есть на лайтовом познакомились и...
3: Симпатия возникла, разошлись, mm-hmm. и домам. Здесь вот как бы...
2: И день прошел, и второй, и третий.
3: Кто должен написать первым, если симпатия все-таки есть?
2: Или кто сдается первым, да?
3: А помнишь, такой тоже мемчик ходил, когда парень пишет в директ девушке: давай познакомимся, и потом тут же. Хотя, типа, куда я суюсь? Ну, то есть, я тебя не потяну.
2: Писал и не отправил.
3: Нет, он написал: давай познакомимся, что-то такое. Она еще даже не успела ответить. Он такой: хотя куда я лезу? Так сразу оценил свои возможности и такой.
2: Я не потяну, да?
3: Я не потяну.
2: Как это мило. Но в итоге они оказались вместе.
3: Не знаю, мем об этом умалчивает.
2: Мне кажется, оказались вместе, трое детей, ипотека и так далее. Ладно, слушай, но мне кажется, этот вопрос имеет срок угодности.
3: Тоже верно.
2: 30 лет назад. 30 лет назад все было по-другому. В наше время абсолютно все по-другому. Mm-hmm. То есть кто должен первым писать, здесь сейчас уже не важно.
3: Если девушка тебе первой напишет, ты как на это отреагируешь?
2: Абсолютно нормально.
3: Нормально?
2: Мне так часто и бывало. То есть просто есть те, кто исчез, но и забыл, что познакомился, потому что дел много. Mm-hmm. А потом, вспомнил.
3: Ну, значит, не сильно понравилось.
2: Ну, потому что, мужики же разные. То есть мне потребует очень много времени, чтобы влюбиться. То есть я в этом плане, я медленный.
3: Ты не права с первого взгляда, да?
2: Да, вот я медленный. Я должен как-то пообщаться, приобщаться, да? Поэтому могу и, можете, не первым писать, но интерес-то есть.
3: Ну, если она напишет первый, тебя это не оттолкнет?
2: Конечно, нет, абсолютно. Mm-hmm. То есть это знак того, что я хоть, человек меня, ценит, обо мне думает.
3: И
2: даже
3: ты...
2: может это являться катализатором продолжения отношений.
3: Mm-hmm. Вот. И ты, в свою очередь, тоже можешь написать свободно.
2: И часто так делал, да. Так что сейчас вровне, то есть кто как решит, да?
3: Да, но у меня тоже по-разному бывало.
2: Но не через полчаса после того, как познакомились. Это уже показывает, что это отчаяние. Человек очень быстро хочет...
3: Через полчаса. Причем, где ты? С кем ты? Ты меня любишь?
2: У нас будет семья и дети.
3: Там просто сразу блокировка.
2: Ты обещал, значит, надо жениться. То есть это пипец, но это сталкер, суть.
3: У меня, знаешь, бывало по-разному, что и мне писали там через какое-то время после первого знакомства, и я писала, но я если пишу, то знаешь, как это делаю?
2: Как?
3: Такая, так-так-так, долго-долго собираюсь мыслями. Привет, это вот там Катя, тра-та-та, помнишь, виделись? И такая, дзинь, отправляю, такая, отхожу в другую комнату.
2: А потом...
3: И начинаю орать от волнения, потому что мне так волнительно.
2: То есть у тебя сожаление буквально через несколько секунд?
3: Да, вдруг не ответит, а вдруг та-та-та, вот эти вот. Кстати, даже приятные эмоциональные качельки.
2: Все-таки мы очень сильно думаем то, что другие о нас думают.
3: Есть же даже цитата: вы обалдеете, когда узнаете, насколько мало окружающие думают о вас.
2: Абсолютно. И кто там это говорил? Это Сенека или Эпиктет? Кто из них, я уже не помню. То есть мы так себя любим, что иногда мы вообще принимаем то, что другие нам говорят о нас. Хотя мы должны себя так настолько любить и не париться о том, что другие думают о нас.
3: Да.
2: А иногда вот у них их мнение важнее всего.
3: Но... Ну, возвращаясь к теме, кто должен писать первым, здесь 50-50, как хочешь.
2: Да, или как договорились. Разбудилники радио Ди.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Зиба-зиба. Thank you, thank you. Okay.
2: Рэп-прогноз.
1: Пока кто-то рядом доедет кашу, мы покажем тебе кухню нашу, как работают в будние дни главные разбудильники страны. Встаем раньше всех в этом мире, чтобы устроить жарышку в эфире. И сегодня с 7 утра по Москве мы несем бодрое утро тебе.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
6: Жаждешь новых курсов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный 24. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, ди-пипл. Четверг — это как вторая часть трилогии. То есть уже понятно, что злодей — это работа, герой — это ты, а мы-то что? Мы саундтрек под названием «Шоу
2: Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Сай,
2: да я вообще никогда, вот правда, ни разу не видела, чтобы ты был в какой-то грязной, помятой одежде, неподготовленной. Вот реально, ты смотришь, ты в любой момент можешь и на ковровую дорожку, и в ресторан, и так далее. У меня так не работает. Иногда выгляжу прям как Элоха.
1: Не, Кать, хорошо выглядишь, абсолютно. Я нахожусь в 2 метрах от тебя, все хорошо.
2: И льстишь еще периодически, тоже приятно. Так вот, мне кажется, тебе никогда не знакома не была ситуация, когда думаешь, так, хлеб закончился, так, собираться неохота.
1: Выйду помятая и быстро выходит, да?
2: Да, выйду помятая, что там, сланцы на носки, вот это худи, там прыщи не замазаны. Идешь и, ну, не обязательно бывший, какой-нибудь вот знакомый или коллега. И так неловко в этот момент, что ты как просто...
1: Ну, бывает и такое.
2: Непонятно, откуда вылез.
1: У меня случай, просто виноват мой отец. То есть мой отец, он человек, который за внешней презентацией очень-очень сильно следит. Я даже помню, как я приходил к нему на работу, и он там всех вызвал на ковер. А я думаю, что случилось-то? А потом на них посмотрели и понял, почему. То есть просто пришли помяты все на работу.
2: Небрежно, да, вид был?
1: Да, презентация важна. Обувь. Вообще обувь всегда чистой должна быть. Одежда, если даже их мало, надо всегда их гладить. То есть глажены приходить. То есть даже не важно, что это, не важно, это, ну, как бы пестрое или нет, дорого или нет. Главное, просто презентация внешняя. Вот папа просто вкалывал в нас, и поэтому вот...
2: Вот это прошивка у тебя, конечно.
1: Это вообще так прошивался. Я даже по-другому уже не имею. Ты знаешь, я же дома хожу в домашней одежде, я сначала их глажу. Трусы глажу, носки глажу. Все, папа виноват.
2: Да уж, именно поэтому ты избавлен от этого неловкого момента встретить кого-то важного в таком себе луке.
1: Не, если тебя уже встретили, включай стойка. Но на это можешь повлиять на ситуацию.
2: Как тебе мой новый стиль?
1: Да, это...
2: Натуральный.
1: Сейчас же новый тренд пошел-то. Для вас, по-моему, девушек, если я начинаюсь...
2: А прическа такая...
1: Эффект помятая девушка.
2: Да, да.
1: Вот, он же пошел, по-моему, босс.
2: Да, прическа сейчас модная такая, как будто ты только проснулась. Или как в детстве, я у мамы вместо швабры вот так вот, такая прическа.
1: Хотя, чтобы такую прическу делать, целых 2 часа проходит, да, по-моему, да?
2: Как и для того, чтобы сделать естественный макияж, девушка... тратит примерно 2,5 часа.
1: Ребят, как вас понять, лейдис? Это вообще, я в шоке, как говорится.
2: Нас не нужно понимать, нам нужно заказывать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом, здесь можешь оставить свое имя, свой город и просьбу, кого мы должны разбудить.
1: Угу. И в нашем мессенджере сделай то же самое, то есть симметрично. Заказывай пробушку и, конечно же, поздравления с Дере Короче. Это шоу «Разбудилки». В любом помятом виде мы выйдем на работу, чтобы вас радовать. Спасибо за внимание. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон Чарли Перец.
1: Нахожусь в нашей группе ВКонтакте. Под последним постом вижу заявки на пробушку. Скоро озвучу.
2: Yeah, в нашем мессенджере я уже читаю от Александра. Привет работягам из Фороса или Фароса. Мужики не спать, надо менять задвижку. А задвижка это что?
1: Ко мне вопрос, водитель.
2: А, задвижка это... А ты думаешь, это двигатель? Ты
1: не знаю.
2: Я что, сомневаюсь. Задвижка? Это что вообще? Это что-то там такое? Нам пытаются
1: нужна пояснительная бригада. Если что, в комментариях можно оставить.
2: Это рычаг в заводе? Они мне показывают жестом, я не понимаю.
1: Six, seven,
2: задвижка. Кать, может, тебе в ушки передадут, а ты мне передашь, что такая задвижка, а пока трек загружают.
1: Давай.
2: Так, задвижка. Подскажите, Кать, что это? Поехали. Задвижка. Включите движ.

0: В общем, задвижка это просто, ну, как защелка, ну, на двери.
1: И все?
0: И все.
1: Блин, какое разочарование.
0: Да, я думала, там что-то вау.
1: Я думаю, сейчас что-то космически расскажешь.
0: Доброе утро. У нас с женой сегодня годовщина. 7 лет, как муж и жена. Она еще спит, а я по традиции заряжаюсь по утру энергичной музыкой от вас с Саймоном. Приехал за цветами, планирую выдвигаться домой. Уверен, она еще спит. Но разбудите ее уже, просит Артем Оганесян.
1: Вау.
0: Ну, романтик.
1: Как это? А 7 лет, это еще не юбилей, но... это
0: не знаю, какая
1: день
0: это свадьба.
1: Рождения отношений. С днем рождения отношения вам. С днем рождения отношения вам. Сдерек, короче. Поехали.

0: Так, пишет Арина у нас в мессенджере. Разбудите мою дочку Дашеньку. Ей сегодня 5 лет. Поздравьте от мамули. Но это надо ответственно сделать.
1: 5-летие? Ничего себе.
0: С 5-летием тебя. С 5-летием тебя. С 5-летием, Дашенька. Happy birthday to you.
1: Здрасте, большой. Не будь лапшой.
0: И слушай маму.
1: Доброе утро, разбудильники. Из Самарской области, город Новокуйбышевск. У меня там бабушка живет. Разбудите, поздравьте с праздником моего мужа Илью Гусева и всех пограничников нашей страны. Просьба от Ирины.
0: Новокуйбышевск. Включи тусовку. Я это выговорил, да?
1: Молодец.
0: Растем.

Игра, как Катя уже сказала, один человек может присылать ход 30 слов. Вы же красавцы, вы же умеете. Везде, где мы есть, это ВК и у нас в мессенджерах. Действуй! Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Радио Ди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
0: on Ди ФМ.
1: Горячее, острое и откровенное.
0: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Бигиди-бигиди-бигиди-бигиди-бэнг! Бум! Пэу! Здорово, ди-человеки! На связи дефибрилляторы твоего настроения под названием шоу
4: «Разбудилники».
3: Напротив меня Катеринка Малинка Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Оу, oh, yeah. Сейчас игра, где Катя может сказать пин-код, а я по ее губам прочитаю «Кинг-Конг».
4: Ага, мечтаю, так я тебе и сказала пин-код.
3: Сейчас пошумим в игре «Наушники и челлендж».
4: Спасибо тем, кто уже прислал свои слова. Рандомные в группу ВКонтакте под последним постом вижу. Также в наших мессенджерах и в том числе в личное сообщение вы прислали. Чем больше, напомню, этих слов рандомных, тем выше шансы на победу. Их я буду артикуляционно объяснять Саймону. Слышать он эти слова не будет. На чьем слове мы остановимся, на чьем слове прозвучит гонг, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Ничего, загружаем музон и включаю функцию активного Катя под давление.
4: Да, пока Саймон включает себе музыку максимально громко, любимую. Предупреждаю, ребята, это будет громко, но весело.
3: It's your love!
4: Погнали!
3: Громко, мама мия!
4: Стартуем! Дельтаплан!
3: Как?
4: Дельтаплан!
3: Как?
4: Дельтоплан!
3: Это?
4: Дельто...
3: Крыжовник!
4: Дельтоплан! Дельтоплан!
3: Я не могу понять вообще. Давай следующее слово.
4: Хорошо.
3: Да?
4: Экскурсия.
3: Как?
4: Экскурсия.
3: Аксиом.
4: Экскурсия.
3: Парашюта.
4: Экскурсия.
3: Катюся.
4: Экскурсия.
3: Анчос. Следующее слово.
4: Сын.
3: Как?
4: Сын.
3: Кат, чуть пошире ротик.
4: Сын.
3: Скрых.
4: Скрых. Сын.
3: Это один слог,
4: один
3: что ли?
4: Слог.
3: Это невозможно. Давай следующее слово.
4: Верблюд.
3: Как?
4: Верблюд.
3: Верблюд!
4: Да!
3: Верблюда!
4: Классно!
3: Yeah!
4: Квас! Квас!
3: Квас!
4: Угу.
3: Квас!
4: Да!
3: Да! Yeah!
4: Давай еще. Драндулет.
3: Видишь, что шире ротики пошло.
4: Драндулет.
3: Катюля!
4: Катюша! Драндулет.
3: Первую букву А!
4: Д. Д. Д.
3: С. С. Ух! Ну что ж.
4: Так, конечно, комментарий у тебя в наушнике челлендж. Надеюсь, мама моя меня не слышит. Так, ну, несколько слов ты отгадал. Молодец, это был квас. Попал.
3: Да, квас люблю, да.
4: Угу.
3: Русская кола.
4: Сын с одним слогом. Это было сложно.
3: Это не из этого мира, да.
4: Тоже мимо было, знаешь, какое слово? Дельтаплан.
3: Вау.
4: Чуть ли не первое.
3: Красивое. Что-то летит.
4: Но сложное, да.
3: Летающий аппарат какой-то,
4: да? Да. Так, и мы остановились на драндулете. Драндулет.
3: Любимое слово. Ну, это, кстати, по губам сложно.
4: Сложно, верю.
3: Скажи.
4: Драндулет.
3: А, ну хотя сейчас уже видно, как, когда я уже слышу, а так по губам никак вообще.
4: Теперь я пытаюсь отыскать человека, который прислал это слово. А вот Наталья Данилова. Именно тебя мы поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Шоу «Разбудилники» на Радио ДФМ включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО ЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ras.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
9: Высота-Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-Римстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
13: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
14: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
15: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
17: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
3: Диджей Саймон, черный перец, брат от другой мамы.
2: И нечасто мы просим вас быть посерьезнее, но это тот самый случай. Начинается музыкальный суд. Скоро вынесем вердикт. Копипаст ли трек, который претендует нам Саймон, или нет?
3: Ну что ж, так, я пока сейчас загружу вот эти виновники. О, все, все, здесь. Ну что ж, погнали.
2: Какой трек будем разбирать сегодня?
3: Так, смотри, что у нас сегодня. Слушается громкое дело такое. Половина мировой музыки против Марк Ронсон и Бруно Марс за трек Uptown Funk. Трек вышел в 2014 году, стал гимном вечеринок, свадеб и, конечно, корпоративов. Трек попадал, как продал миллионы копий, и примерно столько же претензий за плагиат. Да, их немало. Даже в Сербии тоже было претензии. Так много обвинений, что проще перечислить тех, кто не подал в суд.
2: Даже так.
3: Да, сегодня разбираем претензию группы The Gap Band. Музыканты заявили, что в Uptown Funk слишком подозрительно пахнет их хитом Oops Upside Your Head 79 года. Ну что ж, попробуем? Окей, сейчас сравним треки, слушаем и ищем сходство.
4: Uptown funk you up, okay. Uptown funk you up.
5: Uptown funk you up.
3: И дальше у нас The Gap Band. Oops, Upside Your Head, 79 года.

0: тебя такое выражение на лице. Опа!
1: Узнала. Да? Вот такое выражение, да.
0: Но, а если в перемешке послушаем, тогда мнение еще лучше.
1: Укрепиться,
0: будет.
1: Да? Укрепиться. Давай сделаем.
0: Окей, слушаем. Это получается в перемешке Марк Ронсон, Uptown Funk, The Gap Man, Oops, Upside Your Head.

0: Люб, после этого микса ты просто не оставил никаких сомнений в том, что ну очень и очень похоже. Кажется, это заимствовано.
1: Найди 10 отличий там, где их нет.
0: Именно.
1: Ну что же, вот какой вердикт. Позже Марк Ронсон признал, что да, ритм у группы The Gap Band он действительно позаимствовал. Я хотел сказать стырил, но позаимствовал. В итоге пятеро авторов группы получили 17% от доходов с хита Uptown Funk.
0: Да? Слушай, ну это счастливый конец, что редкость вот в нашей рубрике Копипаст. Тут либо оспаривают и говорят, что нет, популярный сегодня артист прав, и кажется, что как будто там все это куплено. А, либо как без денежек остаются авторы.
1: Да, но когда конец счастливый, это хорошо.
0: А здесь и артист признался, ну вдохновился, ребят, и 17% отдал, ну и всем хорошо.
1: Позаимствовал. Вот так один фанк-ритм спустя 35 лет, прикинь.
0: С ума сойти.
1: Вышел на пенсию с процентами.
0: Надо же. Современные артисты, которые пишут сегодня музыку. Делайте задел на 35 лет вперед.
1: Да, кстати, да. Ну что же, это был, как это называется?
0: Рубрика «Копипаст».
1: Да, но в шоу «Разбудилники» на радио DFM. Вот пенсия пахнет, а еще и баблом. Спасибо за внимание.

0: чат. Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Хаюшки, ди вселенная. Это антигрустин шоу
3: «Разбудильники».
2: А Наташица от тренда кофе с камамбером Катя Чинов, Катя Бодрова.
3: Тренд... Кто ты, задаватель? Диджей Саймон.
2: А сейчас узнаем, какой тренд расходится быстрее, чем запах шашлыка по дачному поселку. Тренд-миксер в эфире.
3: Тренд, который пригодится путешественникам. Причем неважно, две подруги, два друга, которые любят вместе путешествовать, или пара, которая отправляется в какой-то трип.
2: Mm-hmm.
3: Вы появляетесь на видео вдвоем, делаете несколько шагов, скажем, от камеры.
2: Это в начале?
3: Стоп-кадр, да, стоп-кадр, и, значит, подпись, ну, возьмем пару, да, под ней. Хороша в английском, хороша в организации досуга, хороша в коммуникациях. Mm-hmm. Ну, то есть все, что пригождается тебе в путешествии. Mm-hmm. Стоп-кадр на нем, хорошего утра, хорошего дня, хорошего вечера. То есть он ничего не решает в путешествии и совсем не разбирается, понял? И всегда нужно иметь вот этот баланс двух людей.
2: Ага, то есть именно...
3: Который полностью планирует путешествие, и человек, который просто как хвостик тащится за другим.
2: Должна быть какая-то смекалка, да? То есть толку от человека, да, в путешествии, да? А если ты путешествуешь с животным, что?
3: Ну, очевидно, что ты чуть получше путешественник, чем твой пес.
2: Чем пес пригодится-то? То есть это же ничего не
3: надо. Не-не-не, конечно, два человека нужно. Потому что, как правило, вот такие компании собираются. У меня есть такая подруга. Если я знаю, что мы летим с ней вместе, я просто расслабляюсь, не ищу ничего в отношении этой страны, потому что она нам целый список составит, куда мы идем сегодня, что мы делаем завтра, и билеты купит. И это сильно расслабляет, конечно.
2: Организатор. Слушай, прикольно, кстати. Я уверен, что телефон всем дашь, да, вот твоей подруге, чтобы она как гид с ними летела.
3: Ну что, она как раз, кстати, ищет работу. Идея.
2: Окей.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба-зиба.
2: Рэп-прогноз.
1: Пока кто-то утром доедает кашу, мы покажем тебе кухню нашу. Как работают в будние дни главные разбудильники страны. Встаем раньше всех в этом мире, чтобы устроить жарышку в эфире. И сегодня с 7 утра по Москве мы несем бодрой, бодрое утро тебе.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
9: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
11: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
12: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, в мессенджере Макс появились яркие стикеры с нами, ведущими шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Поэтому заходи в Макс на аккаунт радио ДФМ, находи пост со стикерами, добавляй стикер-пак по ссылке себе и пользуйся. А нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит четверг, завтра пятница.
2: А это только сегодня. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри О. Куланджа, ди народ, зива-зива, что выбрал наш шалаш как место тусовки. Желаю, чтобы твои проблемы были такими же маленькими, как кнопка пропустить рекламу. Ищи меня в соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Целую, обнял, приподнял и не уронил. Муа! Люблю, не могу!
1: Все у нас на этом, но тусовка продолжается.

0: Прямо сейчас здесь на Radio DFM. Ну а с вами уже я, Тимур Белов, и всем от меня пожелания легкого рабочего дня. И самое главное, помимо легкости, бодрости хочется пожелать. Ну, за большую порцию хорошего настроения с самого утра скажем давайте спасибо нашим ребятам, заводным и веселым, Саймону и Кате, нашим разбудильникам. Вот это те люди, которых, знаете, всегда очень приятно слышать, которые никогда не рискуют просыпаться без будильника. А все потому, что миссия у них очень важная. Проснуться раньше всех, разбудить остальных, кто еще, все еще там толкается и еле-еле тянется за чашечкой кофе. Ну, слушайте, ну и сегодня разбудильники, мне кажется, справились на все 100%, поэтому ждем Саймона и Кати уже завтра. А завтра пятница. Ну, а пока я, Тимур Белов, предлагаю все-таки продолжить этот четверг. Будем слушать музыку, общаться. А там и до игр с подарками тоже недалеко. Фримасон, Софилис Бакстер, Тиеста, Beautiful Places. Впереди.
1: Реклама. 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: отношение ко всему происходящему добавил Мика. Relax, take it easy на Radio DFM. Ну, надо сказать, что у каждого человека свои методы расслабления. Вот, например, в Америке, в Силиконовой долине, сейчас новый тренд на совещания. На совещания, которые проводят в ледяной купели. Миллиардер, которого зовут Тим Дрейпер, выложил недавно фотографию в социальных сетях, где он сидит в купели с водой, плюс 4 градуса, и кубики льда там тоже присутствуют, разумеется. А рядом 4 подчиненных пытаются презентовать ему свои проекты, которые тоже находятся в этой самой купели. Смысл, как говорят специалисты такого формата, ну, специалисты Силиконовой долины, проверить, насколько человек способен внятно и уверенно рассказать о своей идее в условиях вот такого вот физического стресса. Вы представляете, тебе холодно, ты дрожишь, но при этом защищаешь проект. Слушайте, ребята, приезжайте после такой ледяной купели к нам. Мы вас в баню поведем. Там гораздо комфортнее, там повеселее будет, это точно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741.
5: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айс Гергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: минимум просто вопросов и больше восхищения и желания сделать погромче, когда с нами в одной компании Timbaland. Такие талантливые ребята, как Джастин Тимберлейк и Нелли Фуртадо. Give it to me на Radio DFM. Да, встреча была приятной, короткой, но приятной. Может быть, как-нибудь еще повторим. А сейчас давайте о том, что у нас ожидается впереди. Игра под названием «Пинг-понг», так она называется. И, собственно, давайте играть, получать подарки. Если вы не против, тогда звоните 8495-956-1012. Не теряй ни секунды, набирайте номер и делайте это как можно быстрее. Удачи!
1: Играй! Получай подарки! Звони!
2: 8-495-956-1012! Лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
3: ДФМ Топ 30. ДФМ.
2: Реклама.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Экзамены давят и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: на DFM.
1: В эти самые секунды я предлагаю познакомиться с участницами пинг-понга на Радио ДФМ. Сегодня в нем будет принимать участие София, замечательная девушка, юрист из Москвы, и Оля, психолог, не менее замечательная девушка из Новосибирска. Девчонки, я надеюсь, вы все еще со мной на связи, не испугались задания от меня, которые еще вы пока даже не получили. Но в любом случае, я вам желаю доброго дня. Привет!
2: Привет!
1: Привет! Как настроение сегодня в четверг, а? Оля, вот у тебя как? С этим.
2: Отличное настроение.
1: София.
2: Солнечная, теплая погода.
1: София, а что у тебя?
3: И у меня отличное настроение.
1: Ну, слушайте, если у вас, у обеих отличное настроение, я думаю, что у нас и отлично должна пройти игра пинг-понг. До определенного сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. Важное условие пинг-понга – каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал такой. Ну, как вы понимаете, в любой момент он может прозвучать. Давайте определяться с темой. Повод сегодня потрясающий. Австралийская певица Кайли Миноук отмечает день рождения. Ну и так как Кайли не понаслышке знает, что такое гастроли, выступления, концерты, тема пинг-понга будет такой. Сцена. И, соответственно, София, первое слово от тебя. Ассоциации, существительные на тему сцена. Время пошло. Поехали.
3: Микрофон.
1: Принимается буква Н. Оля, достается именно тебе.
2: Народ.
1: Конечно, да. Почему бы и нет? Да, народ. Угу.
3: Дым.
1: Дым. На сцене тоже может быть, да. Эффекты вот это.
2: Монитор.
1: Все. Монитор, естественно.
3: Реакция.
1: Буква Я.
3: Ну, как бы зала.
1: Да, да. Буква Я. Реакции Я. Сцена. Но... Есть словечко, есть.
2: Яркие эмоции.
1: Существительное. Очень близко. Ну ты же практически все сказала. Яркие эмоции, яркость.
2: А, яркость.
1: Да. Знаете, что удивляет? Именно после слова «реакция» мы как-то зависли все. Хотя после этого слова должна быть такая реакция. Да, ну что ж, я могу сказать то, что София сегодня одержала победу. Софа, мы тебя с большим удовольствием поздравляем вместе с Олей. Молодец.
2: Спасибо.
1: Москва сегодня, да, немного реактивнее оказалась. Оля, Новосибирску передавай огромный привет. Спасибо тебе большое за участие. София, ну а я тебя просто так не отпускаю. Прямо сейчас из моих рук ты получаешь фирменный мерч Радио ДФМ. Молодец.
2: Спасибо.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
5: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
12: Где кайфово, Любовский?
13: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова 5. 18+.
14: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
15: Это невозможно!
14: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.
16: Radio DFM.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио DFM.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону, здесь начинается юг, и здесь уже практически начинается лето, очень скоро, буквально через несколько дней, и здесь начинаются выходные. Но пока еще четверг, да, давайте не будем полностью расслабляться, но лето и выходные придут. Так, я сейчас напомню о наших средствах связи. Первое, это наш, это наш номер мессенджеров, пишите в МАКС 8-918-59-00-469. Это наш новый номер. Если у тебя его не было, ты обязательно сохрани, запиши. В ВК у нас есть паблик DFM Ростов и 320-104-6. Это цифры прямого контакта нашей студии. Друзья, сегодня есть несколько праздников, которые хотелось бы отметить. Ну, я так понимаю, что многие уже отметили. Всех поздравляю. Сегодня с Днем Пограничника. Всем большущий привет. Кстати, вот друга поздравил. Пограничные сутки начинаются в 20.00, так что он уже празднует с 20.00. Сегодня день оптимизатора Рунета. Сегодня день специалиста негабаритных грузоперевозок. Сегодня день брюнеток. Вот это здорово. Сейчас мы фанфары включаем сразу. Сегодня, кстати, еще международный день защиты женского здоровья. Сегодня день Красного Волка. Сегодня именины отмечают Арсений, Дмитрий. Ну, у нас двое всего, но отмечаем. И сегодня день рождения соуса, который вот, ну, в базе, конечно же, знают все, может быть, даже любят все, но он очень вредный. Сегодня день рождения майонеза. Это вообще соус, на всякий случай. Чтобы вы теперь это знали. Да, и с этим теперь вам придется жить. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Буквально через один трек представлю нашу сегодняшнюю гостью. Уже это будет не первая наша встреча. О ком буду говорить и о чем будем говорить, расскажу чуть позже. Доброе утро, любимый город. Поехали! Поехали!

0: Ребят, сегодня в гостях у нас Лиза Юношева. И, ну, уже это не первая встреча. Елизавета, доброе утро. Ну, наверное, будем на «ты» все-таки, да, Лиз?
1: Да, конечно. Доброе утро.
0: Да, привет. Слушай, ну, после нашей встречи прошло несколько месяцев. Наверное, это полгода минимум.
1: Точно,
0: да? Или даже больше. Вот точно не помню, когда. Но, слушай, ну, давай так. Что изменилось? Я знаю, что все-таки наконец-то вышел официальный релиз у тебя, да? Трек называется «Ближе», и уже это официально везде, да? То есть везде есть во всех музыкальных магазинах.
1: На всех музыкальных
0: немного,
1: площадках.
0: Да, расскажи, да, пожалуйста, вот о этом треке, и ну, поговорим о том, как у тебя изменилась жизнь за эти полгода, пока мы с тобой не виделись.
1: Ой, ну изменилась на самом-то деле. Трек, который мы написали, мне очень нравится. Он настолько легкий, он настолько летний. Получился очень быстро. Начала с припева, как всегда, потом добавила куплеты. Мне очень нравится, что в этом припеве есть не только мой голос, но и другие голоса других артистов. Я попросила своих знакомых ребят прописать припев, и он получился таким очень живым. Мне нравится, что там много живых голосов. Такой афро-R&B летний трючок.
0: Скажи, пожалуйста, ты как-то вот пересмотрела, ну, не вокальную свою историю, да, вокально все понятно, да, а вот именно твое, ну, твой образ, твой имидж, может быть, как-то вот что-то нашла новое в плане, ну, вот даже, знаешь, ты же понимаешь, что артиста можно узнать даже не слушая, да, можно по силуэту узнать артиста, ну, там, яркие примеры, Майкла тоже можно узнать, Филиппа тоже можно, к сожалению, к счастью, узнать. Вот у тебя есть, появилась своя какая-то фишка, свой какой-то вайб, по которому тебя могут узнать, вот если мы выключаем звук?
1: Мне кажется, что да.
0: Есть, да?
1: Я, кажется, нащупала, но пока не скажу вам, потому что я еще пробую.
0: Скажи, сразу вопрос будет от наших слушателей, уже заранее опережаю. Где можно тебя увидеть? Послушать, понятно, да? На всех музыкальных площадках уже есть это везде, уже это все реально есть, да?
1: Да.
0: Когда релиз состоялся? Какого числа?
1: 22 мая.
0: 22 мая релиз. Так, хорошо. Ну и где тебя можно увидеть, да? То есть, если вот захотят увидеть, посмотреть... Твои соцсети, только разрешенные соцсети, соответственно, да? Где можно тебя увидеть, посмотреть, последить за тобой, за твоей жизнью, понаблюдать, подписаться на твои ресурсы? Где это все есть?
1: Группа ВКонтакте, Телеграм-канал, конечно же, там появляются афиши всех мероприятий, квартирников, джемов. Как только я куда-то иду выступать, я сразу все анонсирую, поэтому обязательно подписывайтесь на меня в соцсетях, потому что афиши там раньше всего, особенно в Телеграм-канале.
0: Скажи, пожалуйста, кто занимается всем? Сама или есть помощники, или помощница, или уже есть руководитель?
1: Пока что я как осьминог.
0: Агент. А, то есть все сама делаешь, да?
1: Да. Организация съемок, написание песен. У меня есть, конечно, саунд-продюсер, но в целом, да, студия, вокал, текст я пишу сама, организация съемок, обложки, видео сама, мероприятия сама. Пока что так.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты как считаешь, когда-то нейросеть все-таки победит вокалиста или нет? Вот сейчас Суна есть же, да, mm-hmm. уникальная, да, то есть любой, у меня, ты знаешь, у меня один знакомый, который занимается вообще, знаешь как, он автотранспортом крупным занимается, грузовиками и так далее, он не имеет отношения никакого вообще к индустрии, ни к чему, и у него появилась Суна, и он мне начал присылать, значит, говорит, посмотри, какой я сделал ремикс. Вот как ты считаешь, все-таки человек или робот, вот, что в итоге, кто в итоге победит?
1: Человек или человек в тандеме с роботом, но никак отдельно не робот. Я вот все больше узнаю у своих знакомых. Сейчас очень много, на самом деле, треков с ИИ, особенно на Яндекс.Площадке, их просто каждый второй. И люди начинают замечать, люди начинают слышать, они чувствуют разницу звука. Вот есть какая-то такая идеальность, наверное, вылизанность, которая не присуща живому человеку, и это начинает нас, наоборот, делать более интересными, наверное. Вот наши какие-то недостатки, наши нюансы, может быть, даже в вокале, становятся фишкой, потому что ИИшка все делает ровно, а живой человек где-то ошибается. И то, что мы ошибаемся, это сейчас очень сильно цепляет людей, как оказалось, хотя я это даже себе представить не могла, мне всегда казалось, идеально спел, ты молодец. А сейчас, если ты где-то что-то там где-то неровно, это наоборот дает вот эту энергию жизни.
0: Поэтому... Слушай, ну мне еще кажется, что ИИшка все-таки, вот, если внимательно слушать, мертвоватая. А она может быть даже где-то интересно сделана, да, потому что какие-то аранжировки, бывают такие прям мощные аранжировки у ИИ, но мертвоватая она. Вот если послушать, там нет человека. Там вот, ну, ты же понимаешь, мне приводили очень много лет назад один пример очень интересный. Много лет, в юности. И рассказывает эту историю гитарист. Вот говорит, у нас тур. Известная, очень известная группа в нашей стране. Да? Ну, то есть такие артисты, звезды. Да? То есть у нас тур. Мы играем одну и ту же программу. Да? Гитарист играет определенное свое соло. Да? Ну, вот есть в треке там есть соло гитариста. Да? Вот когда он в настроении, он говорит, когда я в настроении, я, говорит, играю соло. И говорит, ну просто зал вот, ну, беснуется, да, в хорошем смысле слова. То есть взрыв эмоций. Все то же самое. Такой же аншлаг. Следующий город. Все классно принимают, но он играет то же самое соло технически. Вот, но настроение у него не очень. То есть вот он стоит, потому что все люди, даже артист может выступать, быть не в настроении. И говорит, все, ноль. То есть реакции людской нет. Вот об этом и, в принципе, сейчас мы и говорили, что все-таки робот мертвоват. Хорошо, скажи, пожалуйста, ну, вот релиз есть, здорово. Дальше что? То есть у тебя есть какая-то своя, ну, какой-то, ну, понятно, что план-то есть свой, да, но вот какое-то свое видение, как у тебя должно все вот от твоего первого дня, когда ты уже обрела саунд-продюсера, у тебя вот началось, да, твой карьерный подъем, да, и, допустим, ну, берем, мы обозначаем Лужники, Олимпийские, твое выступление, да, вот ты наметила себе вот дорогу эту вообще, вот от первого шага до Олимпийского, ну, конечно, до Лужников?
1: Конечно, сейчас мне предстоит большая работа, интересная, сложная, но большая работа. Нужно написать как можно больше музыки для того, чтобы у людей была возможность услышать меня, узнать меня. Я все-таки поменяла стилистический вектор после того, как начинала выпускать, и то, что я делаю сейчас, я немножечко отличаюсь, и мне действительно очень сильно нравится R&B и такой немножечко афро. Это больше про меня, и, наконец,

0: Ну нет, подождите, все потихоньку.
1: Все потихоньку. Скажи, пожалуйста, ну такой вопрос, он может быть, знаешь, он артисту очень сложен, этот вопрос. Скажи, а зачем тебе это все нужно?
0: Я люблю писать музыку и раскрывать смысл. Мне так это нравится. Я, честно, сама себе этот вопрос иногда задавала, думала, но это так сложно, это так долго, это так непредсказуемо. Это правда непредсказуемо, и многие люди даже не понимают, насколько. Вот. Но в какой-то момент, когда ты начинаешь петь свое, а люди начинают реагировать, ты понимаешь, что это настолько ценно.
1: Попало в точку,
0: это,
1: да?
0: Да, это настолько важно, и так хочется как можно больше доносить смыслов, которые есть в моей голове. Вот, поэтому все-таки этот путь тернистый я выбрала осознанно и добровольно.
1: Скажи, пожалуйста, ну, артист должен страдать, вот, чтобы передавать эмоции, мне кажется, нужно в эти эмоции погружаться, нужно там отчасти прожить, чтобы что-то сказать людям. Артист как должен жить классно, спокойно, так по фану, чтобы все было позитивно, так солнышко, все классно, или все-таки должны быть какие-то переживания, проблемы, чтобы ну, слог стал крепче, да, чтобы звук стал более правдивый и визуальный образ, чтобы пробивал. Вот как ты считаешь?
0: Я думаю, творческий человек не может не страдать. У нас всегда какие-то качели. Вопрос, конечно, в том, какую музыку ты делаешь, что ты транслируешь. Это тоже важно, потому что артисты разные, смыслы разные, музыка разная. Проживать 100% нужно, потому что это чувствуется, это всегда притягивает. И даже вот соцсети и рилсы с песнями, которые залетают, припевы, которые трогают, чаще всего это то, что действительно трогает души людей, вот. Ну, иногда это, конечно, просто тренды, а чаще всего души людей трогают.
1: Скажи, пожалуйста, вот с кем бы ты точно бы не вышла на одну сцену?
0: Так нельзя говорить. Это очень, это плохой вопрос.
1: А можно без фамилии?
0: Прям на самом начале моего пути моя карьера может так и не начаться. Нет, у меня нет такого, я, честно говоря, в этом плане очень лояльно. Я считаю, что если артист нашел свою аудиторию, значит, аудитории это было нужно, вне зависимости от того, что артист делает. Моя задача — следовать по своему пути.
1: Замечательно сказала. Вот, вот это и нужно было. Поэтому вопрос такой-то и прозвучал. Друзья, мы сегодня услышим трек. Трек называется «Ближе». Это будет премьера. Уже релиз вовсю, на всех музыкальных площадках. А сегодня мы еще этот релиз услышим в эфире на DFM в Ростове.

0: Party time. On DFM. Come on. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
6: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
7: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
13: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
14: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, ну, в общем, у нас трек уже готов. Я все-таки оставлю на, как говорят, на вкусное, да, на десерт, Лиз. Ну, насчет трека, да, как он появился? Скажи, пожалуйста, давай вот немного о треке, о релизе, о ближе, да. С чего это все началось, как произошло? Ну, момент, вообще меня всегда интересует момент этой химии, да, когда вот это первая вспышечка, когда происходит. Потому что потом это все понятно. Дальше уже дописала, допилила, аранжировка, дописать, все. А вот именно сам первый момент, вот эта первая вспышка, что произошло, почему рожден, кому посвящен. Вот, да. Ну и побольше подробностей, конечно.
1: Ну, вообще, мы с моим саунд-продюсером просто слушали разную музыку, наткнулись на один очень классный афротрек. Называть не буду, чтобы потом не сравнивали, да, потому что у нас все равно получилось абсолютно другое. И я ему сказала, что так хочется вот этой энергии в своей музыке, и вот то, что там раскрывается. Он быстренько посидел, что-то там пару минут буквально потратил, минут 10. Скидывает мне просто сэмпл. И у меня появился текст и мелодия за 3 секунды. Я настолько быстро поняла, что это должно быть. Припев ближе, трек ближе, все вокруг отношений двоих людей. Это такой летний флирт, я называю. Это когда два человека встречаются, и вроде как они друг друга видят и чувствуют, но все еще никак не могут друг к другу подойти. Но эта химия, она уже происходит. Это химия на расстоянии, я ее так называю. Вот, вокруг этого все и строилось в целом.
0: Ну, понятно. И вообще, в принципе, кому ты не хочешь сказать, так посвящен,
1: ну, ладно,
0: да?
1: Ну, ладно, у меня же муж есть. Ему все посвящаем.
0: Все понятно. Вот сейчас ты, знаешь, сейчас ты вот просто ты не ответила на вопросы многих. Да опять она выкрутилась. Да. Скажи, пожалуйста, ну вот, есть ли у тебя, ну, знаешь, банально, тебя будут спрашивать, и уже, наверное, спрашивают где-то в средствах массовой информации. Я всегда спрашиваю о мечте, да. Есть ли у тебя мечта, но хотелось бы не о той мечте, которая, знаешь, вот может быть сиюминутная. Там, я сейчас мечтаю себе о новой там машине, кто-то там, кто-то мечтает себе о новой саундкарте. У меня вот ребята, кто занимается музыкой, кто-то мечтает о микрофоне, да. Вот есть ли у тебя мечта, о которой можно сказать? Потому что, знаешь, мы еще спортсмены и артисты, очень суеверные люди. Ну, это кстати, правда. Да. Это, кстати, так тоже очень спорный момент, суеверие, да. Ну, все же, да. Если не можешь сказать о мечте, ну, значит, тогда не говори. Есть ли у тебя мечта?
1: Конечно, она есть. Я не могу описывать ее прям целиком, картинкой, потому что все-таки это... Есть вот это суеверие во мне, но тот факт, что, конечно, я хочу собирать стадионы, я это никуда не вычеркиваю. Я это вижу, я хочу танцевать на сцене, я хочу делать на самом деле шоу. То есть вот есть артисты, которые делают что-то даже стадионами интимное, скажем так. Вот мне бы хотелось, чтобы мои проекты, мои песни все-таки выглядели как полноценное шоу с постановками, с хореографией. Я очень люблю танцевать. Я бы с удовольствием делала и то одновременно, пела, танцевала. Еще бы на шпагат садилась, было бы вообще замечательно.
0: Ну, слушай, к этому можно стремиться, да. Можно научиться, да. Слушай, давай так, смотри, я один раз, я не скажу в эфире какому, я тебе потом за кадром скажу, какому артисту я это задавал вопрос, то есть на самом стартапе, да, сейчас вот я это сделаю публично, тогда я, к сожалению, сделал это не публично, не было свидетелей, да, вот давай так, смотри, через какое-то время, пройдет там, я не знаю, ну там, ну 3 года, 5 лет, да, все, то есть все основные обычные телеканалы, да, ток-шоу телевизионные, музыкальные телеканалы наши, радиостанции, музыкальные магазины, цифровые платформы, где уже продается твой альбом, у тебя стадионный тур по стране, ну все, то есть в порядке, все это срастается, тебе предлагают фильм о тебе, лично о тебе, да, и он уже снят, плюс еще куча документальных фильмов, в общем, все хорошо, да, вот, и потом я, значит, я тебя набираю, говорю, слушай, ну, давай, Лизок, я готов, короче, работать в твоей команде, возглавить тебя. Ты меня возьмешь к себе на работу?
1: Почему нет?
0: Не-не-не, подожди. Почему нет? Это не ответ «да», понимаешь?
1: Нет, просто мне настолько тяжело так думать, если честно. Для меня это очень сложный вопрос, потому что я не знаю, что будет завтра, правда. То есть это никак не связано с тем, что что-то я ничего-то не хочу или хочу. Я не знаю. Я ничего не знаю. Но, конечно, для меня это не проблема.
0: Ну все, то есть «да», ты говоришь? Ну, нет, ты тогда мужу сказала, это другое, да. Сейчас да, да, про бизнес.
1: Конечно.
0: Да, все, конечно. Так, если, ребят, вот смотрите, я вернусь к этому разговору буквально через какое-то... Ну, мы это сами все поймем, мы это увидим. Да, и вот на стадионном туре, конечно, я готов буду подключиться. Могу на разогреве поиграть, как вот у Сергея. У Сергея Жукова играет диджей Грув, Женька, на разогреве. Ладно, хорошо, давай все-таки о технической твоей части, ну, то есть визуально, артист — это одна история. Мы понимаем, что была вспышка, рожден трек ближе, он уже везде, это релиз. Вот твой, знаешь, как твоя техническая составляющая, то есть что это такое? Это репетиции какие-то, да? Это физическая подготовка, это какие-то еще, вот помимо радийных наших встреч, это работа с... Ну, со своей публичной частью, да? Вот из чего состоит артист? Вот из чего ты состоишь? Вот помимо творчества мы понимаем, да, все это рождено, вспышка и так далее, вайб, классно, море, ясно. Вот дальше, из чего ты состоишь?
1: Вокал, я занимаюсь им регулярно, несмотря на то, что у меня есть образование, это просто нужно, это как спорт, это нужно поддерживать всегда. Дыхание, на самом деле, очень важно, поэтому я стараюсь петь еще с физической активностью, потому что я хочу усилить этот фактор, так как я говорила, что я стремлюсь к танцам, я стремлюсь к шоу, и заранее, совсем заранее, я стараюсь все-таки себя немножечко прокачать. Речь, чтение книг в том числе, общение с людьми и запись много на видео, где я говорю, или за кадром, или в кадре, чтобы тоже понимать, насколько быстро я ориентируюсь и как я вообще могу свою речь поставить в этот момент, я считаю это важно. Я это сказала так, танцы и в целом соцсети, да, проявление через соцсети, публичность какая-то, посещение концертов, конечно же, работа с аудиторией, я стараюсь выступать и взаимодействовать с людьми, чтобы был с ними какой-то контакт. Я тоже стремлюсь к тому, чтобы это получалось здорово.
0: Скажи, у каких-то больших артистов что-то подсматриваешь для себя интересное? Вот тут смотришь, да, и потом используешь?
1: Конечно, да, у многих. Я смотрю и шоу, и даже радиоэфиры на самом деле, для того, чтобы себе что-то почерпнуть, это очень важно, нужно стремиться и учиться у тех, кто уже впереди, конечно.
0: Вот есть ли кто-то из артистов, вот на кого ты смотришь и думаешь, ну, интересно, вот интересно, и за ним следишь, вот артиста, которому ты можешь сказать, вот реально наблюдаешь, тебе интересно, как творческому человеку, потому что очень часто творцу, творческому человеку, вот как исполнителю, как группе, даже радио, телеведущему, смотреть на кого-то, кто что-то делает, ну, может, можно, но сказать, что вот, интересно, и он для тебя является там наставником, не наставником, или, может быть, знаешь, там каким-то триггером, да, вот. Есть ли артист, на которого ты сможешь, говоришь, ну, классно, мне интересно, устраивает, и даже чему-то учусь?
1: Мы говорим про любого артиста из любой точки мира, правильно?
0: Вообще про любого, вот, конечно.
1: Да, я открыла для себя Зару Ларсон, которая сейчас выстрелила с треком Midnight Sun, не знаю, знакомы ли слушатели, если нет, обязательно послушайте, это действительно очень талантливо. Что мне нравится в ней, как раз-таки то, к чему я стремлюсь, да, я говорю, говорила о шоу, я говорила о танцах. У нее есть свой образ, свой стиль и в музыке. И самое-самое потрясающее — это то, какие песни она исполняет и какие хореографические штучки на сцене она делает. То, насколько она филигранно владеет своим голосом, своим телом, как она взаимодействует. Этому стоит учиться, к этому стоит стремиться. Это очень-очень здорово. Обязательно посмотрите ее выступление.
0: Скажи, пожалуйста, Лиз, а как тебя поддерживает твоя семья, твои близкие?
1: Они безумно счастливы. Они даже служат сейчас. Я уверена.
0: Слушай, ну а давай так, хорошо, это все сейчас классненько у нас, все так, ванилька такая, все здорово. Да, ну, немного хейта нужно, да?
1: Да.
0: Хейт. Скажи, пожалуйста, если вот если ты получаешь какие-то критические, да, ну, высказывания в свой адрес, да, от близких, родных, вообще неизвестных людей, как ты на это реагируешь? Потому что, ну, все равно творческому человеку бывает сложно, ну, вот, пройти этот путь, потому что, знаешь как, вот те, кто занимаются хейтом, мне кажется, это просто люди, ну, немножко обиженные, да, что-то не получилось, да, была зависть, там, не смог, это такие обиженные детки, вот, хейтеры, ну, вот, все-таки, когда ты получаешь, ну, какую-то негативную, да, там, оценку своих действий или какую-то критику даже от близких людей, вот, как ты с этим справляешься, что ты делаешь?
1: С близким окружением мне сказочно повезло. У меня там все замечательно. То, что касается других людей, конечно, эта критика есть. Иногда она не прямая, она завуалированная, с какими-то вопросами. Вот недавно я обратила внимание, люди стали задавать вопрос, очень интересный, возможно, стоит, кстати, сказать об этом здесь. Вопрос, ну ты же теперь делаешь коммерческую музыку.
0: А, ну, слушай, это, Елизавета, этот батл будет всегда. Он у диджеев, да. Я тебе сейчас пример приведу, у тебя это запомнится. Вот есть диджеи, которые играют музыку для всех. Ну, то есть ты приходишь в заведение, где играет диджей, тебе вот как девочке, чего хочется? Тебе хочется оторваться, правильно? Потанцевать. Потанцевать, если у тебя хороший напиток какой-нибудь, там, твои друзья, близкие, тебе хочется потанцевать под что-то легкое под диджея. Вот. Это диджеи, которые занимаются коммерческой музыкой. А есть диджеи, которые начинают умничать и говорят, я не буду это играть, я сейчас буду играть, вот вы не понимаете, вот это направление. Он включает свои треки, он становится за вертушки, и заведение не просто останавливается, не танцует. Люди покидают заведение, закрывают счета и уходят. Да, и в таких ситуациях управляющий этим заведением говорит, ставь попсового диджея, у нас падает выручка. Никогда, вот, ты понимаешь, в чем дело? Вот этот момент нужно в себе обязательно держать всегда в холодную. Что такое коммерция? Да, что такое попса и коммерция? Попса — это, во-первых, популярная музыка. Популярность — это значит для массового зрителя, слушателя, да? И коммерческая музыка, почему она не может быть коммерческой? Коммерческая музыка — это потому, что ее покупают. Да, значит, она популярна. Она, значит, нашла своего. Да. Поэтому никогда не обращай внимания на этих людей, которые говорят, коммерция, попса и так далее.
1: Да, да. Я была приятно удивлена, что этот вопрос мне задали, потому что я поняла, что меня осознанно хотели задеть. А я даже... Мне стало приятно. В какой-то момент я подумала, ого, значит, я двигаюсь туда, куда мне нужно.
0: Это очень хорошо, когда такие вопросы есть, да. Это же... Знаешь, кто может писать такие вопросы? Ты же теперь поешь коммерческую музыку. Знаешь, что это пишет? Это тот, кто что-то пытался делать, но у него не получилось, и он вот он обиделся, а он весь некоммерческий. Это ему кажется, что он некоммерческий. Mm-hmm. Просто его музыка никому не нужна. И бывает это очень сложно признать. Yeah. Хорошо, скажи, пожалуйста, если у тебя... Ну вот смотри, у публичного человека, раз, да, у известного человека, у исполнителя есть определенный круг, я не говорю про семью, про вторую половинку, да, про любимого человека, да, есть ли у тебя вот друзья, подружки, друзья, вот друзья, есть ли те, которые из детства, которые тебя знают, там, ну, садика и школы, которые, для которых ты не тот артист, да, а ты просто вот та вот, с которой вы там, я не знаю, разбили стекло в школе, либо прогуливали природоведение или еще что-то.
1: Да, конечно, у меня таких целых 3 подружки и еще несколько друзей. Мы до сих пор общаемся, это самая крепкая дружба, настолько она чистая и искренняя, и они меня поддерживают больше всего, и в соцсетях, и везде, они везде пишут комментарии, они везде в каких-нибудь пабликах там, это наше.
0: Короче, топят за тебя и все.
1: Да, да.
0: Слушай, ну а вот, ну воспринимайте, у вас вот общение так же осталось, как это было, да? То есть ничего в твоем, ничего не меняется. Это отлично, это здорово. Слушай, ну давай, наверное, все-таки не будем затягивать очень долго ту самую премьеру. Премьера, она радийная, я тебе хочу сказать, она сейчас радийная премьера, потому что то, что вышло на цифровых платформах, это одна история, а то, что уже вышло в эфир, это уже совершенно другая история, это уже на зависть Филиппу Киркорову и всем остальным артистам, да. Слушай, давай немного мы, наверное, презентуем сегодня этот трек. Итак, друзья, прямо сейчас мы услышим трек, который называется «Ближе». Релиз состоялся 22 мая. Можешь немного о релизе рассказать? Кто занимался сведением? Что делали? Инженер твой или саунд-продюсер? Кто вот занимался? Кто помогал? Кто, может быть, где-то даже наставлял?
1: Да, я скажу, на самом деле, мой саунд-продюсер Евгений Титов, знакомьтесь, очень приятно, потрясающий человек, очень хорошо чувствует меня, я чувствую его, у нас с ним потрясающий тандем музыкальный, трек был написан легко, это летний, максимально атмосферный трек, у моря, с коктейлем, танцуем, отдыхаем, вот все про эту песню в 2 словах.
0: Вообще здорово. Я хотел что-то добавить, но ничего не нужно. А, кстати, здесь здорово подписан трек. Трек называется «Ближе», но никнейм здесь немножко изменен. Да, кстати, очень круто. Это может быть, знаешь, это может быть альтер-эго.
1: То есть, можно подумать.
0: Да, основной артист и вот тот самый.
1: Кстати.
0: Ну что, готовы, друзья? В общем, премьера трека «Ближе». Поехали! Поехали!

0: Сейчас простой плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
3: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском в центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
5: Реклама. Сегодня я вам так скажу: счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на Страны Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым. И, кстати, друзья, у меня еще и подарок есть, который с удовольствием прямо сейчас разыграю. Итак, внимание, у меня есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24, который находится. Это центр Ростова, это исторический центр, телеграф, соборный, такая ростовская улица для туристов и не только. Не только про еду, про людей и про отдых, про город. Это все ресторан «Раковарня Роколов». У меня есть сертификат на 3000 рублей. Что нужно сделать? Сейчас нужно дозвониться в нашу студию 320-104-6. Я задаю вопрос вам, даю три варианта ответа. И если вы угадываете, то забираете сертификат на сумму 3000 рублей, отправляйтесь в ресторан «Раковарню Роколов». Ну, нормальные условия, вообще просто замечательные. Итак, 320-104-6. Веду обратный отсчет. 5-4-3-2-1-0. Пуск. Подключил телефон. Давайте посмотрим, кто у нас на связи. Алло, доброе. Ну, пока еще утро. Доброе утро. Представься, пожалуйста, как зовут?
6: Доброе утро, Евгений зовут.
5: Евгений зовут. Жень, слушай, ну ты уже на полпути к сертификату достоинством 3000 рублей. И если выиграешь, то отправишься в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборной 24. Итак, внимание, вопрос на сегодня. Чем знаменита донская уха? И три варианта ответа. Первый вариант ответа – морепродуктами и рыбой. Второй вариант ответа – грибами и лесными ягодами. Третий вариант ответа – блюдом из оленины. Как ты считаешь все-таки, чем знаменита донская кухня и уха?
6: Ну, я думаю, скорее всего, первый вариант.
5: Конечно, морепродуктами и рыбой. Да! Я тебя поздравляю.
6: О, спасибо.
5: Как у тебя это получилось? Слушай, я тебя поздравляю, вручаю тебе сертификат на 3000 рублей в «Раковарню Роколов». Пользуясь случаем, у тебя есть 20 секунд, можешь еще передать привет кому угодно.
6: Хочу поздравить всех детей, а особенно их родителей, что закончился наконец-таки этот учебный год, что можно выдохнуть, расслабиться и сходить в этот замечательный ресторан «Роколов». Ну и всех моих родных и близких.
5: Замечательно. Оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать этот подарок. Ну, а мы сейчас с вами, друзья, через трек еще вернемся к Елизавете и уже будем финализироваться.
7: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ребят, сегодня у нас в гостях Лиза Юношева. Лиз, ну, не хватает эфира, мы вот второй раз с тобой общаемся, и вот не хватает прям времени нам, одного часа нам вообще очень мало. Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот, если бы у тебя была возможность сейчас обратиться ко всем людям, нас там уже говорят 8 миллиардов на нашем земном шаре, да, в нашем мире нас 8 миллиардов, и если бы не было, допустим, языковых барьеров, да, вот, и у тебя была возможность обратиться ко всем, вот, что бы ты сказала людям?
1: Слушайте музыку, общайтесь друг с другом, обменивайтесь музыкой, танцуйте, наслаждайтесь, живите здесь и сейчас.
0: Все-таки это важно.
1: Важно.
0: А у тебя получается жить здесь и сейчас, потому что это, мне кажется, одна из самых сложных практик, вот находиться в состоянии вот прямо вот этой секунды, этой минуты.
1: Очень трудно. Я стараюсь, честно стараюсь. Не всегда получается, но понимаю, что это очень важно.
0: А скажи, пожалуйста, куда больше, чаще улетаешь? В прошлое вспоминаешь, как было и что-то нужно было сделать, или волнуешься о будущем, что там будет в будущем?
1: Скорее за будущее. Прошлое все-таки будущее. Легко отпускаю.
0: То есть старое, все свободны, да?
1: Да.
0: А будущее, вот что там как будет, да?
1: Да.
0: Лиз, ну, мы тебе желаем, конечно же, скорейшего, ну, альбома, полноценного альбома, да, там не надо вот сейчас вот переходить терминологию, там, EP-шку и так далее, да, то есть мы тебе желаем полноценного альбома, большого концерта, на который мы приедем, и еще, давай так договоримся, когда у тебя будет уже намечен большой концерт, помимо того, что ты меня берешь на работу, мы еще договариваемся, что ты у нас в Ростове будешь разыгрывать билеты на свой концерт, просто
1: 100%.
0: Даже,
1: да? Да,
0: все, все уже сказали молодец, Лиза, молодец, спасибо тебе большое, ну, я надеюсь, что мы еще встретимся обязательно, а тебе, ну, всего легкого, и пусть все получится то, о чем ты мечтаешь.
1: Спасибо.
0: Поехали.

0: Можно слушать тихо, всегда хочется добавить громкость. Вот лично у меня так, да и силу движения, в принципе, тоже добавить. Почему бы и нет, даже если вы находитесь на рабочем месте. Я думаю, что все коллеги, которые находятся рядом, вас тоже поймут. 100%, может даже 200, может даже присоединяться. Тюкрасон, Now и Warning. Прямо сейчас послушали на Radio DFM. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем без исключения от меня большой привет и хорошего, легкого продолжения этого дня. Слушайте, я надеюсь, вы не забыли, что уже в этом часе нас ожидает игра под названием «Квиз». В ней вчера принимал участие Сергей, он ответил на 7 вопросов правильно. Вот на сколько вопросов сегодняшний участник даст правильные ответы, это мы узнаем уже буквально через несколько минут. Так, готовимся к квизу, ну и про музыку тоже не забываем. Впереди у нас Алан Уокер, так где DJ Лайла, Алиса и Авалон Рокстон. «Вертиго» буквально через пару мгновений.
1: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что...

0: это Леди Гага на радио DFM прямо сейчас. А вот создатели чипсов тоже способны на многое. И не стоят они на месте благодаря своему креативу, который прям, знаете, работает так очень хорошо. Уже никого не удивишь чипсами со вкусом оливье, там красные икры, черные икры или чего-нибудь еще. А вот когда уже вкусом, собственно, покупателей не удивить, они что начинают делать? Правильно, менять форму. И в Азии сейчас набирают обороты чипсы в форме сердечка со вкусом очень необычным. Со вкусом, внимание, розы. Я бы задумался, вот какая форма чипсов мне бы понравилась. Я понял, что, знаете, да никакая. Мне вот классика как-то все-таки ближе и проверенней. Но вот кто любит сердечки розовые, ими хрустеть, одно утешает. Может быть, чипсы со вкусом розы не такие уж и калорийные. Но это пока не точно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: хочется так же, как 21 Pilots, именно они продолжение этого четверга на Radio FM Stress Town послушали эту работу. Да, стресса хотелось бы как можно меньше, а вот игр и подарков как можно больше. И, между прочим, если мы заговорили вот именно про игры и про подарки, мне, как всегда, есть что предложить. Впереди у нас квиз. Пожалуйста, принимайте участие. Для этого нужно дозвониться. 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Сделайте это прямо сейчас, прямо в эти секунды. Отрядите абсолютно всех. И если вы будете под номером один, соответственно, мне с вами и играть в квиз буквально через несколько минут. Итак, еще раз номер 8495-956-1012. Звоните.
1: Каждый будний вечер на Радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.

0: параметрам.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка
13: on DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ. Вчера принимал участие в нем Сережа. 7 правильных ответов за одну минуту. Это очень хороший показатель. Но у Сережи появились конкуренты. Например, вот Анюта. Одна из них. Банковский сотрудник из Воркуты. Анюта, привет, доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Привет всем. Страна.
0: Привет. Как настроение сегодня в четверг?
1: Замечательно.
0: Замечательно. Это прекрасно. Анюта, на протяжении одной минуты я тебе буду задавать вопросы. Твоя задача на них отвечать максимально правильно. Ну и максимальное количество правильных ответов тоже дать, конечно, чтобы опередить, например, Сережу, который...
1: Была бы связь замечательная, была бы замечательные ответы.
0: Ну все, я надеюсь, связь не подведет. Анют, я тебя от чистого сердца прям желаю удачи. Постарайся опередить Сережу. Ну а там... Будет так, как будет, хорошо? Итак,
1: хорошо.
0: Твоя минута начинается прямо сейчас. Поехали.
1: Погнали.
0: Первый вопрос на твою внимательность. Какое сегодня число и день недели?
1: А что?
0: Какое сегодня число и день недели, Анюта?
1: Четверг.
0: Число?
1: 27.
0: 28. На самом деле, международный день брюнеток. Правда, что брюнетки встречаются чаще, чем блондинки в большинстве регионов мира?
1: Да.
0: Это правильный ответ. Сегодня день рождения отмечает всемирно известная австралийская певица. Послушай фрагмент и скажи, как ее зовут. Внимание, сюда. Очень известная.
1: Ну что, забьемся?
0: Нет, это была Кайли Миноук. Как переводится имя Кайли с языка австралийских аборигенов? Бумеранг или гусеница?
1: Конечно же, бумеранг.
0: Да, день майонеза 28 мая. В какой стране по распространенной версии появился майонез?
1: Германия, по-моему.
0: Нет, Франция. 88 лет назад была образована Мурманская область. Как называется природное явление, которое можно наблюдать в Мурманской области полярной ночью?
1: Северное сияние.
0: Это тоже правильный ответ. Ну, по-моему, мы с тобой неплохо справились.
1: Сережа победил.
0: Сережа, ну подожди. Главное, чтобы победило хорошее настроение. У тебя оно хорошее?
1: У меня замечательное.
0: Ну вот и все.
1: Я желаю всем того же.
0: Замечательное настроение, то, что даже ты помнишь, что сегодня четверг, но не помнишь, какая дата. 27-е было вчера, сегодня 28-е. Поэтому ответ не защитен.
1: Чуть-чуть запуталась, да.
0: Нормально. Про брюнеток все правильно ответила. Кайли Миноук мимо. Бумеранг тоже правильно. Францию перепутала с Германией. Хотя, знаешь, ну я бы тоже тут запутался. Тут очень сложно ответить был на этот вопрос.
1: Да,
0: и северное сияние тоже принимает.
1: А Серега бы сказал?
0: А Серега бы? А давай завтра вспомним, когда мы ему будем звонить.
1: Обязательно.
0: И выбирать лучшего участника квиза на этой неделе.
1: Я просто на DFM тоже работаю, но только в своем городе.
0: Ну и прекрасно, Анюта. Прекрасно, мы, получается, с тобой коллеги. Я тебя, коллегу, как вот просто так отпустить не могу. Ты получаешь у нас фирменный мерч ради DFM. Мои поздравления, Анюта. Без подарочка не осталось.
1: Спасибо, Томас.
0: Ну и давай на всю страну как можно громче, чтобы и Воркута услышала, и вся страна.
1: Вау, Воркута, всем, кто за рулем. Ребята, аккуратнее на дорогах.
0: Я думаю, что этого было достаточно.

0: Don Diablo Cuba. Gucci Mane done, catch me ballin' out in line. Did some braiding with the paper, I go Super Bowl, signed it. You sign bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in the Porsche like a car thief.
1: Я не знаю, замечали вы или нет, но вот благодаря этому саунду какая-то уверенность такая появляется, когда ты слушаешь Survive от Don Diablo и Мелисандры и Gucci Mane. Да, умеют они преподносить материал, это точно. А с вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до завтра. Далее встречать моего коллегу Артема Скорбогатова. Он появится уже очень скоро и придет не с пустыми руками. В этом я уверен.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Как же скучно.
8: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
9: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
10: А я получу профориентацию в сфере IT.
11: Приходи в Академию ТОП.
12: Звоните 310-0405.
13: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
14: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
15: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
16: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
17: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
18: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Есть только наше к ней отношение. Но порой эта самая погода может достаточно существенно подпортить впечатление об отдыхе и преподнести самые неожиданные сюрпризы. Так, например, в одном из московских кафе посетительницам пришлось заплатить за него. А девушки попросили посадить их на веранде, а когда официанты принесли им счет, в него был включен налог на дождь. Ведь несчастному персоналу пришлось обслуживать гостей в непогоду. Девушкам точно тогда было не до смеха. Ну а вы, ежели хотите выиграть фирменный мерч от Радио DFM, через некоторое время не профукайте, пожалуйста, мой специальный сигнал. И первыми дозванивайтесь в студию. А пока я, Артем Скоробогатый, желаю всем причастным легкого продолжения рабочего дня.
1: Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: Right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.

ответить на который сразу после этого трека предстоит именно вам, дорогие друзья. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните! +7 495 956 101 2. Ожидаю!

0: Итак, с нами на связи Даниил, который хочет попытать удачу и таки получить фирменный мерч от Радио DFM. Даниил, привет! Даниил! Сейчас мы попробуем его вернуть. Одну секунду. Даниил!
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте!
1: Да, здравствуйте!
0: Прекрасно! Вас просто одно время было не слышно, но это с моей стороны был небольшой косячок, мы его устранили, и теперь вы здесь. Это отрадно. Даниил, давайте играться. Спасибо, что нашли время. Фейк ньюс называется игрушка. У вас там немножечко шумно. Можно куда-нибудь отойти поспокойнее место?
1: Да, Денис, убавь, пожалуйста. Да, здесь спокойно.
0: Спасибо тебе огромное, Денис. Пусть Даниил поиграет. Итак, фейк-ньюс. У меня для вас готовы три новостных заголовка. Я их прямо сейчас друг за другом вам озвучиваю. Даниил, и вам тоже, дорогие друзья. Не скучайте, пока мы тут с Даниилом развлекаемся. Ну а вы, Даниил, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. Итак, поехали. Для российских сайтов решили ввести рейтинг соответствия традиционным ценностям. По-вашему, правдивый заголовок или нет, Даниил?
1: Думаю, правдивый.
0: В столичное Чертаново для благоустройства двора завезли кладбищенскую землю.
1: Нет, фейк.
0: В Астраханской области начали штрафовать за кормление бездомных животных.
1: Может быть, правдиво.
0: Таки да, но, к сожалению, сегодня, Даниил, давайте подводить итоги. Неправда, для российских сайтов не решили вести рейтинг соответствия традиционным ценностям. Таки да, в столичное Чертаново для благоустройства двора завезли кладбищенскую землю, и в Астраханской области действительно начали штрафовать за кормление бездомных животных. Даниил, я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы.
1: Передаю привет своей группе съемочной, с которой я сейчас еду со съемки, работаю на телевидении. Вот, мы сейчас вот вместе едем, слушаем DFM, и я вообще сам мы из города Краснодара, передаем своей работе телекомпании Краснодар привет большой. Вот сейчас мы едем уже.
0: Ну, хорошей дороги, и, как говорится, Даниил, до следующего раза.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+. Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 6 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
17: Up the next.
0: А дальше тусовка.
17: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: предлагаю прямо сейчас всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1742 году в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн. В 1927 в России поступили в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками. А в 1957 в Америке основали Национальную академию искусства и науки звукозаписи, которая теперь ежегодно вручает музыкальные премии Грэмми под предлогом.
1: Реклама. Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов в присутствии, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Love Tonight. Только что в эфире радио DFM. Ну а у нас что ни день, то мы обсуждаем какое-то интересное событие, которое в очередной раз произошло в Китае. Там, значит, пожилым людям и многодетным семьям начали бесплатно раздавать роботов-помощников. Они умеют убирать и готовить, причем осмысленно. То есть не просто совершать запрограммированные действия, но и соображать, как выполнить незнакомые команды.
1: Гаврюша, ко мне! Гаврюша, бежать! Голос!
0: Это знакомые команды всем нам, ежели у вас есть собакен. Ну а вы, дорогие друзья, пожалуйста, настраивайтесь на победу в игре «Что было дальше?» и гарантированно получаете в личное пользование наш фирменный мерч. Дождитесь только специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво вам желать легкого рабочего дня. Много не работайте, и мало тоже.

Так, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2. Прямиком в студию.

0: праздника сегодня, а пока самое время поговорить с Александром. Александр, мы вас категорически.
1: Да, всем привет.
0: Здравствуйте, Александр. Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Из, почти солнечного Краснодара.
0: Мы в этом плане вам, конечно, всегда завидуем, потому что, как правило, обычно в вашем регионе всегда хорошо и тепло, чего не скажешь про центральный московской. Плюс 8. Ну да ладно, в некоторых местах, я думаю, что еще даже может снег где-то лежать. Ну, например, в условном Ямало-Ненецком автономном округе, откуда я родом. Сейчас не об этом. Александр, что было дальше? С меня самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, а еще точнее три варианта концовки. Выберите правильный, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч от Радио DFM. Ну а ежели ничего не получится, то, сами понимаете, послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Александр, житель Америки придумал, как решить проблему высоких цен на бензин и многоточие. Чего было дальше? Купил электрокар, пересел на велосипед и превратился в кота Леопольда, или начал ездить на детской машинке на батарейках. О как, выбирайте.
1: Из очевидного, мне кажется, точно не будет то, что он пересел на велосипед.
0: Так.
1: Ну, а так как это нереальная новость, я думаю, будет третий вариант.
0: Высокие цены. Пересел... Да, пересел на детскую машинку на батарейках, да?
1: Да.
0: Ай, такая классная штука была. Вот прям вот, ну я не ездил на ней, но очень хотелось в детстве. А вы?
1: Тоже очень хотелось.
0: Не баловали вас.
1: Стал взрослым.
0: Ага. А, и пересели на нормальное. Нормальное дело.
1: Ну да.
0: Итак, Александр, высокие цены на бензин вынудили американцев импровизировать. Так, например, один местный житель нашел на мусорке детскую машинку на батарейках, вставил в нее небольшой бензиновый двигатель от мойки высокого давления, и бибизика поехала. Теперь он пользуется ей, если нужно поехать куда-то недалеко, тратя на топливо всего $1.
2: Ох, ловкач.
0: Самый настоящий ловкач, Александр, с победой вас! Вы молодец, самый настоящий. А посему получаете в свое собственное личное пользование наш фирменный мерч и передаете вдогоночку свой фирменный привет.
1: Да, спасибо большое. В первую очередь вам огромный привет за то, что дарите отличное настроение. Ну и всем радиослушателям хорошего дня и удачи.
0: Любви и терпения.
3: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В. Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
1: Второе место.
2: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
1: Первое место.
2: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. Квартира.

0: нему на суточно.ру.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
4: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

Ну что же, не без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день рождения майонеза. И добавлять его буквально во все, или же отпраздновать день пушистого одуванчика, либо просто быть со всеми покладистыми, либо сплести себе актуальное украшенице, а затем пустить его по реке. Не плывем.

0: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радикальные меры – это, конечно, не всегда хорошо. Однако некоторые порой выбирают их вполне осознанно. А все почему? Потому что могут отключить водичку. Россияне начали переезжать на время отключения горячей воды. По данным аналитиков, 35% воспринимают профилактику как повод для микропутешествия и снимают квартиры посуточно, чтобы переждать этот период с комфортом. А не дешевле ли будет установить бойлер, господа? А вот у меня есть идея. Как вам можно заполучить фирменный мерч от радио DFM? Просто дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем бодрого-доброго! Это Артем Скоробогатый, а это возможность прямо сейчас выдохнуть и перевести дух во время рабочего четверга.
1: Сделай это! Просто сделай это!
2: Радио DFM.

she's all strong.

0: надеяться, что с нами прямо сейчас на связи Грамотей Гульнас. Гульнас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Гульнас хочет побороться за фирменный мерч от Радио DFM. Мы готовы вам, Гульнас, предоставить такую возможность в игрушке «Слово дня». У нас уже для вас готов новостной заголовок, в котором есть слово, где вам надо бы правильно поставить ударенице, Гульнас. Если вы гадаете, угу. С нас фирменный мерч. А если ничего не получается, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы и не иначе. Готовы, Гульнас?
1: Да.
0: Ученые признали залогом здоровой и долгой жизни крепкие ягодицы или ягодицы. Что считает Гульнас?
1: Так, я думаю, что слово так.
0: Ягодицы или так. Ягодицы?
1: Ягодицы — это же, наверное, не то.
0: Я не знаю.
1: Так. Или ягодицы. Нет, наоборот, ягодицы — это не то. Ягодицы.
0: Да!
1: Ягодицы?
0: Да! Да, Гульна! Ягодицы крепенькие. Данное слово образовано от слова «ягода», поэтому, согласно строгой литературной норме, ударение в нем нужно ставить тоже на первый слог и говорить правильно. Как еще раз, Гульнас?
1: Ягодицы.
0: Да. Да, ягодицы и ягодицы мои крепенькие. Гульнас, вы большой молодец, долго думали, но выбрали таки верный и правильный вариант, который приносит вам победу и фирменный мерч от Радио DFM. Мы вас с этим поздравляем.
1: Ура, спасибо.
0: И осталось время на ваши приветики. Пожалуйста, передавайте.
1: Большой привет Республике Башкортостан, город Янаул, моей любимой семье. Кто меня узнал?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе «СК-10».
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: «СК-10» – квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО «СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: «СК-10».
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера — профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После — вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 980 8 990 10 11. 18+.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
11: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
16: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, – а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка
14: on DFM.
13: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ну что, настало время прощаться, дорогие друзья. Однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в московском острове мечты начали тестировать гигантский аттракцион-маятник высотой с 10-этажный дом. В столичном Москвариуме появились новые обитатели – морские ангелы. Это такие полупрозрачные моллюски с масенькими крылышками. А ученые выяснили, что если спать меньше 7 или больше 9 часов, то можно состарить свой мозг аж на 3 года. Так что теперь спим нормально.
2: Батя, нормально? Нормально все?
3: А?
2: Нормально, говорю, все?
3: А-а-а.
0: На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
5: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
6: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
7: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
8: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
9: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
10: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
11: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит – подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
12: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
15: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
16: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
17: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
18: Вы болели, вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
19: Это невозможно!
18: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Білих. Дима Білих.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, гости нашего города. Сейчас у нас, оказывается, сегодня в студии гости уже нашего города появились. Раньше они были нашими горожанами, а теперь они уже не наши горожане, они уже гости нашего города, они уже живут в столице. Но это сейчас чуть позже я расскажу. Добрый вечер, любимый город. Всем привет. ДФМ Ростов, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Сегодня у нас с вами четверг, 28 мая. Всех еще поздравляю с Днем Пограничника. Сегодня уже поздравил всех своих коллег, знакомых и друзей. А теперь пришло время закрыть рабочий день. Будем делать это музыкально, будем это делать весело, интересно, даже где-то отчасти интеллектуально. Сегодня у нас такие будут интеллектуальные беседы о двух людях. Вообще вот с техническим прогрессом у нас появилось два человека. Один человек, который хочет купить автомобиль, а другой человек, который хочет продать автомобиль. И они, как правило, между собой договориться не могут. Почему? Потому что один хочет взять побольше денег, а другой хочет потратить поменьше денег. Это вот, как бы, в принципе, база такая. Даже наши классики уже и целый фильм посвятили этой теме. Ну, в общем, сегодня у нас будет очень интересная беседа. Ребят, я вам напомню, наш контакт, у нас есть наш мессенджер единый. Бомбите, пишите в Макс, во всех наших мессенджерах единый номер 8-918-5900-469. Недаром мы выбрали эти цифры, потому что девчонкам эти цифры как-то запоминаются быстрее и легче. 8-918-5900-469. Вот. Чем славен сегодняшний день? Еще вот хотел бы, может быть, подсказать. Сегодня с утра мы уже эту тему обсуждали, но сегодня еще, друзья, у нас с вами, ну, можно сказать, финальный момент, финальный аккорд этой рабочей недели. Потому что пятница, как бы, по умолчанию, она уже такая легкая. Ты, если что-то нужно сделать в пятницу, ты говоришь, давай либо с утра в пятницу, либо давай уже в понедельник все эти вопросы решим. То есть четверг — это максимальный день, который, ну, предусматривает максимальную концентрацию работы. Что сегодня у нас будет происходить? Друзья, все-таки мы поговорим о машинках. К сожалению, у меня с собой нет трека «Автомобили-автомобили». Я помню, у наших родителей этот трек очень моден был. Я не знаю, как это называлась группа, по-моему, или «Веселые ребята». Вот. Значит, что сегодня у нас в теме? Ну, тема, конечно же, автомобиль. Была такая программа на советском телевидении «Автомобиль, дорога, человек». Или «Человек, дорога, автомобиль». Но у нас будет немного по-другому. У нас сегодня будет тема особенностей, преимущества автомобильных маркетплейсов, ну и какие-то советы по покупке и продаже вашего автомобиля, да и не только вашего, и нашего. Мы, в общем, об этом услышим от автоэкспертов. Ну, сегодня, в общем, наш постоянный автоэксперт, который сейчас находится территориально уже не в Ростове-на-Дону, а в столице нашей родины, в городе Москва, Евгений Житнухин. Евгений, добрый вечер. Микрофон прям смело к себе подвигайте, как всегда. Да, уже как дома, да. Вот, отлично. Жень, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
1: С приездом.
2: Да, добрый вечер, Ростов, добрый вечер, Димон. Как я рад здесь находиться сегодня с вами. И у меня сегодня много информации интересной про автомобильный мир. Вот на самом деле мы с тобой встречались уже, насколько там, год назад, а реже встречаться стали года три назад. Вот, и, конечно, за это время появилась там масса разных инструментов для наших клиентов. Да? Сегодня мы говорим про автомобильный мир, про то, как продать, купить автомобиль, как ты уже правильно сказал. Поэтому сегодня с удовольствием говорим на эту тему.
1: Ну, первый вопрос не автомобильный. Вообще, как разница между югом и Москвой? В общем, только по-честному. Слушай, понятно, вид из окна и так далее.
2: Давай я тебе скажу, Дим. Да. Мой приезд — это 5 утра. Я бегу по Пушкинской. И такой думаю, ладно, 3 километра пробегу, мне хватит. Бегу, смотрю, 6 уже пробежал. С таким удовольствием. И понимаю, что разница со столицей, первое, это воздух. Ну, то есть ты приехал на юг, ты это прямо ощущаешь. Ну, а второе, это гостеприимство. Я сегодня ехал с таксистом, он так здорово мне классно рассказывал про Ростов. Но я-то тот человек, который здесь уже успел пожить, прекрасно его понимаю. Но я настолько был рад его видеть, его рассказом. И скажу так, знаешь, счастье может быть там, вот где ты есть. Вопрос, как ты это все воспринимаешь. Вот, если ты как бы там мечтаешь о чем-то большом, то как бы это счастье, оно труднодостижимо. А если посмотреть вокруг, где ты сейчас, кто тебя окружает,
1: в моменте,
2: да, это на самом деле и есть счастье. Поэтому есть везде свои плюсы, свои минусы, но юг есть юг. Я очень рад, что я здесь. Вот, в Москве свои прелести, здесь свои прелести.
1: Ну, судя по твоим социальным сетям и переездам, перелетам, я так понимаю, что большую часть времени ты проводишь в дороге.
2: Ну, это, слушай, это у меня видно, вообще да? Жизнь, да, направилась на больше Сибирь, да, то есть если раньше мы с тобой всегда на юге, ну, максимум там в Воронеже, Москве, вот, Краснодаре, то теперь это Кемерово, это Чита, это Иркутск и так далее. То есть мы очень быстро развиваемся, пошли в ту сторону, набираемся нового опыта, своим опытом делимся, вот, который набрали в центральной части России, в южной части России. Поэтому, конечно, да, сейчас быстрые движения. Ну, движение – это жизнь.
1: А, значит, сегодня у нас в гостях, еще раз, региональный менеджер Владимир Левенчук. Это компания Fresh. Владимир, добрый вечер. Также хотел бы с вами поздороваться. Добрый вечер. Региональный менеджер. Ну, вот все-таки регион у нас большой, да? То есть регион своеобразный, регион темпераментный. Мы любим... Ну, вообще, в нашей стране мы любим быструю езду. Даже есть такие поговорки, да? Но все-таки южане более, может быть, как-то дерзко, может быть, более как-то даже не совсем аккуратно относятся к автомобилям. Вот видно эту историю, что у нас вот в нашем регионе более так активный идет движ по тачкам, нежели чем, допустим, вот откуда приехал сейчас Евгений, из командировки вернулся, допустим, из Кемерово. Есть вот разница или нет?
0: Добрый вечер. Ну, разница на самом деле всегда ощущается в зависимости от каждого региона. Если мы всегда говорим про юг, то, ну, наверное, на юге у нас все очень агрессивно, конечно, водят, потому что нам солнышко здесь всегда светит, и нам это благоволит на дорогах. А если говорить про обслуживание, то, ну, наверное, по всем наблюдениям, то на юге больше любят автомобили, потому что мы очень любим путешествовать. У нас здесь очень длинные расстояния. Если мы говорим, например, Ростов и Краснодарский край, Республика Адыгея, мы здесь все рядом находимся. И в целом на регулярной основе, где-то даже и вне плановых регламентов, мы чаще обслуживаем автомобили на юге.
1: Угу. Ну вот, ребят, давайте так. Сегодня все-таки вы автоэксперты. Мы хотим услышать вот профессиональную точку зрения, потому что идет смена сезона с весны на лето. Понятно, хочется тачку, тапочка в пол и погнали. А еще если и кабриолет, и мы уже проезжаем Макапсе. Ну, в общем, да, всякие мечты. Вот есть особенности, конечно же, да, разные, но вот хотелось бы сегодня о машинах. Кто-то хочет купить машину, кто-то продать, вот мы с этого и начнем. Я хочу купить автомобиль с пробегом. Всегда это, ну, это много вопросов, потому что это пошло даже не от родителей, а от дедушек, от бабушек. Ты понимаешь, что машина была с кем-то раньше в отношениях, не бит, не крашен, стояла на коврах, вот эти все рассказы, дедушка ездил всего лишь только в июле 2 недели, и то на дачу. В общем, вот особенности какие есть. Вот я хочу купить автомобиль, да. Куда я могу обратиться? Потому что есть куча предложений от частников, да. Там люди вообще гениально рассказывают. То есть, мне кажется, вот тем, кто продает машины в частном порядке, им нужно просто заниматься стендапом, юмором, потому что они рассказывают очень хорошо. Евгений, ну вот как автоэксперт?
2: Слушай, мне так понравилась фраза, что был в отношениях с автомобилем.
1: Ну да. Это я пытался мягко подойти.
2: На самом деле, Дим, да, время идет, и ты прав, что сейчас сделка между частниками и частником, она на самом деле очень сложная. Конечно, частник, который продает, он хочет продать, и всяческим образом он будет ее продавать. Да? Однако нужно понимать всегда и помнить, что сделка между частником и частником, она не подкреплена никаким законом. И, конечно, время идет вперед, и развитие сейчас мы видим автомобильного мира, то, что появляется все больше и больше автосалонов, да, и все-таки в России сейчас активно развивается история цивилизации рынка, перестают крутить пробеги, перестают продавать автомобили без подушек безопасности. И это на самом деле очень хорошая история. Вот, поэтому, конечно, там мое мнение, да, как автоэксперта, покупать автомобиль в проверенном месте, обязательно, где есть хорошая диагностика. Да, допустим, у нас диагностика там 301 пункт, да, то есть мы понимаем, что все-таки те автомобили, которые у нас есть, они точно заслуживают хорошего внимания. Вот, поэтому автомобиль должен быть продиагностирован. Ну и, конечно, покупая автомобиль с пробегом, да, мы знаем, что это аля из серии «Кот в мешке», да, когда ты покупаешь в автосалоне, все-таки есть юридические гарантии, да, есть технические гарантии и есть история подготовки автомобиля. Мы даже если покупаем машину с пробегом, у нас же всегда запрос какой: хочу купить автомобиль тот, который не надо вкладываться, которая чистая, красивая, приятная, там, этот, плохо не пахнет и так далее. И, конечно, сейчас автосалоны активно стараются эту историю воплощать в реальность, готовить эти хорошие продукты, ну, автомобили. Поэтому, по моему мнению, самая лучшая история сегодня – это вот покупать в проверенных местах. Тем более, что, ты знаешь, Дим, есть автомобильный marketplace, да, там, в котором более 10 тысяч проверенных автомобилей, да, где можно любую машину выбрать и привезти из любого города присутствия. Вот, это тоже хорошая фишка для всех наших клиентов. Вот, поэтому точно нужно покупать только в проверенных местах.
3: Ну хорошо, а вот произошел вот этот это переформатирование клиента, человека, давай не будем говорить клиента, человека, который хочет купить машину, переформатирование произошло, потому что вот когда мы начинали эту тему, я помню много лет назад в эфирах наших, да, мы пока готовили наших, ну и слушателей, вообще нас всех готовили к тому, что все-таки вот есть цивилизованный автомобильный рынок, автомобили с пробегом, да, ну, то есть это уже маркетплейсы. Мы рассказывали детально, что вот действительно сейчас уже, я так понимаю, 301 пункт проверки автомобиля, да? Было 256, я помню.
2: Да, 256.
3: Было. Да, теперь уже 301. То есть, короче говоря, еще глубже вы стали изучать автомобиль.
2: Да, совершенно верно. Дим, 261.
3: 261.
2: Я смотрел, я думаю, да, 301, нет, 261.
3: Я думаю,
2: а что когда мы с тобой встречались, было 256.
3: Да, точно.
2: Дальше
3: да.
2: Мы дорабатывали нашу диагностику. 256 – это тоже много. Да, однако 261 – это вот, ну, действительно так.
3: 261 пункт.
2: Смотри, Дим, вот развитие маркетплейсов, да, это же история, она такая сложная, когда ты смотришь автомобиль, допустим, в приложении, да, листаешь их и так далее. Мы же привыкли, что у нас есть классифайды, разные площадки продаж, там не буду их пиарить, называть, да, поговорим просто про маркетплейс. Всегда людям важно знать, вот я смотрю автомобиль с пробегом, листаю фотографии, вроде бы все хорошо, описание, однако что для нас самое важное, да, для нас важно понимать историю этого автомобиля, она всегда платная, история диагностики, какая там машина в плане состояния, ну и всегда хочется видеть реальные фото, видео, да, чтобы тебе прям отправили. И вот как раз, если говорим про цивилизацию рынка, это уже и появилось, да, то есть ты в маркетплейсе, где там больше 10 тысяч автомобилей, можешь выбрать машину в этом же приложении, кликнуть на нее, там написано чат с поддержкой 24/7, консьерж. Ты пишешь, хочу автотеку, тебе автотеку присылают, хочу диагностику, хочу видеообзор. Тебе все присылают бесплатно. Дальше у тебя есть задача. Нажать на кнопку «Купить автомобиль», чтобы тебе его привезли либо домой, либо в автосалон, где тебе его выдадут. И еще момент такой, что интересный. Цивилизация происходит, и эти автомобили можно уже покупать в режиме онлайн. Ты сам выбираешь процентную ставку, согласие, ты сам выбираешь эти страховые продукты, вот, и смотришь, какой у тебя будет платеж. Вот это, конечно, большой прорыв, да, когда ты можешь машину купить в режиме там реального времени. Uh-huh. Мы же привыкли в целом, там, семья спать легла, все легли, а если ты хочешь купить машину, ты часто сидишь на этих площадках, выбираешь машину. Так вот, маркетплейс, который позволяет тебе сразу в моменте автотеку, диагностику, видеообзор получить, это просто очень классный инструмент.
3: Ну, я так понимаю, что сейчас доверие у людей, ну, как процент доверия у людей маркетплейсам, ну, увеличилось, да, то есть все-таки мы перешагнули этот момент, сказали, ребят, ну, вот да. Здесь по-настоящему, здесь эксперты, здесь проверенные тачки и так далее, и так далее.
2: Как раз это история доказаторов, то есть чем больше доказаторов, история автомобиля, диагностика, состояние, реальное фото, видео, автотека и так далее, чем больше у тебя доказаторов, тем, соответственно, быстрее клиент тебе поверит и купит. Особенно сейчас, кто развивает маркетплейс, идет активная борьба за имя. То есть нельзя ошибаться. То есть нужно делать свою работу в высшей степени довольно. Особенно еще многие же обращают на рейтинги компаний. Да, обязательно смотрите на рейтинги, чтобы рейтинг был высокий, чтобы все устраивало, чтобы легче было принять решение. То же самое, как на маркетплейсе. Ты выбираешь какую-то вещь, ты смотришь на отзывы, смотришь на рейтинги и так далее. Поэтому мы со своей стороны создали именно тот инструмент, который максимально отвечает на все запросы наших клиентов.
3: Хорошо, вопрос такой. Это о том, кто продает автомобиль, да, а кто вот хочет купить автомобиль? Нет, тот, кто покупает автомобиль, понятно, да, и он все-таки, вот скажи, пожалуйста, чтобы этот стереотип мы сегодня тоже там развенчали. Все-таки говорят, что у маркетплейса все-таки в приоритете стоит покупатель, а потом стоит продавец. Вот здесь, в этой ситуации, да, какой сервис получает продавец? Ладно, тот, кто у тебя покупает автомобиль, а тот, кто продает, вот что он может с ним сделать, да, вот.
2: Смотри, как ему быть? Смотри, Дим, вот очень важный момент. Чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить. Поэтому на самом деле у нас сейчас главное – это вход. То есть человек должен

0: какой, Дим, самый интересный? То есть, если ты в маркетплейсе видишь машину, фотографии и так далее, наблюдаешь, то теперь, если ты говоришь, что представь, что я там продавец, я хочу продать свою машину, представь, Дим, что у тебя появляется инструмент. Ты приезжаешь в автосалон, отдаешь свой автомобиль на комиссию и уезжаешь с приложением, где ты видишь все про свою машину. Она у тебя поехала на диагностику, она у тебя попала на предпродажную подготовку, в рекламу и так далее. То есть все шаги по автомобилю теперь можно видеть в этом как раз маркетплейсе. То есть это твой личный кабинет. В личном кабинете ты видишь, а цена автомобиля в рынке или нет, а сколько было звонков, а сколько было обращений, чатов и так далее. Более того, ты когда поставил свою машину комиссию, ты ее видишь, как ее отфотографировали, нравится тебе или нет, ты видишь диагностику, автотеку и так далее. И звонки, которые поступают в компанию, в автосалон, ты можешь даже прослушивать и говорить своему эксперту-оценщику, которому поставил автомобиль на комиссию, что хорошо, тебе нравится, как клиентам рассказывал про твою машину или нет. Может быть, они там одно не рассказали, второе, третье и так далее. То есть ты полностью управляешь своей продажей через онлайн. Конечно, такого в России есть только у нас, есть в маркетплейсе. Вот это очень классная история. Я считаю, что здесь мы решили проблему не только как купить автомобиль, но как и продать максимально открыто и максимально прозрачно.
1: Ну, а вот сейчас больше все-таки выкупа или больше комиссии? Или 50 на 50? Вот,
0: 70 как? На 30.
1: 70 на 30,
0: да. То есть 70% автомобилей на складе – это комиссионные машины. 30% – это выкуп.
1: Ну, это свой. Это,
0: да,
1: свой,
0: но ты знаешь, для нас, в принципе, без разницы, комиссия или выкуп. Для нас очень важно, даже если ты приехал продать свою машину, чтобы ее продать хорошо и дорого для клиента, ее нужно подготовить. То есть она должна быть в соответствии диагностики, на ней должны быть подушки безопасности, прямые лонжероны. Ну и, конечно, мы дадим рекомендации. Там полировка кузова, фар, химчистка, может быть, даже ремонт кожаных изделий, там замена шин и так далее, окрас дисков литых. Да, на юге любят хорошие, красивые машины, любят, когда их хорошо подготавливают. Поэтому, конечно, когда ты касаешься компании в маркетплейсе, нужно свою машину подготовить так, чтобы она продавалась быстро и дорого.
1: Друзья, сегодня мы говорим о автомобилях с автоэкспертом. Ну вот прям хорошо сегодня, прям, знаешь как, Жень, зашло хорошо вначале, да. Давай сейчас сделаем паузу и вернемся. Если какие-то вопросы у вас возникают, ребят, присылайте вопросы на наш Макс 8 918 59 00 469.

0: Внимание, дамы и господа, ну или друзья, эти выходные будут очень яркие. Ну, в принципе, как и все выходные, они всегда яркие, а на юге они особенно яркие, когда мы куда-нибудь выходим пройтись погулять. Этим выходным ресторан «Коварный Роколов» будет зажигать финальную часть весны. 29 мая вечер с кавер-дуэтом, 30 мая стендап-концерт, и все это в историческом центре Ростова-на-Дону на Соборном 24, ресторан «Коварный Роколов». Это раки, и музыка, и смех, и все это в одном месте. И здесь и про еду, и про людей, и про любимый южный регион. Возрастное ограничение 0+, ООО «Континент Фуд», УГРН 116-619-606-4220, город Ростов-на-Дону.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ростове 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в Магните Экстра и Семейном. Покупайте ветчино-рубленую колбасу Деликайзер или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
8: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
9: Вау!
10: Подробности на сайте большойкино.ру.
11: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас беседа. У нас даже, знаете, у нас здесь с автоэкспертами беседа еще жарче, пока играют треки. Кстати, вот, ребят, сегодня в вашем визите есть еще и премьера. Боб Синклер, новый трек появился. Это довольно-таки очень серьезный музыкант. И вот как раз и еще плюс, и ну, прям премьера трека состоялась. Так, хорошо, Евгений, спасибо за эту, ну, за эту нитку, да, за эту историю. Я хотел бы все-таки к Владимиру обратиться. Владимир, ну вот, давай так, ну, можно на «ты», да?
1: Конечно.
0: Вот давай теперь поближе пойдем к людям, давайте выйдем к людям. Так часто делали и политики, и известные люди, литераторы, да, актеры. Выйдем к людям в каком смысле, да? Вот просто хотелось, знаешь, как вот... Я не люблю слово «лайфхаки», потому что очень много английского у нас, английского языка в нашей жизни, в обиходе. Советы, да? Так, советы нашим слушателям, нашим людям, жителям России, ну, вот, советы для покупателей, для новичков, которые хотят купить автомобиль, а он же может быть первый. А первый автомобиль, вот как помнит Евгений свой первый автомобиль, это же, это как первая любовь, даже первая любовь бывает менее яркой, нежели чем первый автомобиль, потому что ты помнишь тот запах, тот скрип, те лампочки, которые у тебя горели, и в дождь, когда ты ехал, даже не работали дворники, тебе там было уютно, это был твой домик. Вот какие есть советы для новичков, которые покупают первый свой автомобиль? Вот первый. Вот что, может быть, даже там чек-лист из 5-7 пунктов?
1: Здесь какого-то чек-листа, наверное, нет. Ну, наверное, самое основное – это доверить покупку этого автомобиля профессионалам. Профессионалам, проверенным, которые занимаются изо дня в день, которые понимают полностью всю техническую составляющую, какое-то минимальное даже понимание рынка этого автомобиля, и смогут услышать вас и подобрать автомобиль. Потому что мы очень часто слышим в нашем деле, да, мы вот хотим именно этот автомобиль, а почему? И мы уже потом понимаем, что не этот автомобиль подходит клиенту, и начинаем уже работать по индивидуально по подбору. Но если говорить о советах при покупке первого автомобиля, то, наверное, стоит обратить внимание всегда на того специалиста в ту компанию, в тот маркетплейс, в который он пришел, проверить юридическую составляющую, в надежное ли место он пришел, насколько, ну, задать вопросы какие-то даже, да, чтобы проверить компетенции данных сотрудников. А если мы рассматриваем историю с покупки с физическими лицами, то там очень много рисков, конечно же. То есть мы сейчас живем в 21 веке, мы живем в там, эру юридических экспертиз, технических моментов, но, наверное, здесь подытожить, если вы хотите купить автомобиль, то обратитесь к проверенному партнеру, где вы, помимо того, что вы знаете о автомобильном рынке, вы увеличите это, наверное, в раз в 5 и поймете, что тот автомобиль, о котором вы мечтали, скорее всего, это не та мечта, которая на самом деле есть.
0: Которая важна.
1: Да, которая важна.
0: Нет, вот есть, допустим, девочки, девушки, я не знаю, вот у вас-то своя практика, у меня своя, которую я услышал от них. Uh-huh. То есть у нас, может быть, с вами информация-то разная, да? Вот. Ну, одна девчонка, она реально хотела себе красный... Я назову эту марку, пусть это не будет реклама, она говорит, я хочу красный Peugeot. Я начал... Ну, мне хотелось бы понять. Ладно, красный автомобиль. Почему именно вот Левик? Потому что на некоторых... в некоторых автомобилях мобильных сервисных центрах написано, что Левика и вот эти еще два логотипа мы не обслуживаем. Да, это такой жесткий прикол есть, да. Значит, почему красный именно Peugeot? Она говорит, она в песне услышала, понимаешь, в чем дело? Она услышала в песне «Девочка на красном Peugeot», это была песня «Елки», там, 100-500 лет назад, я не знаю, сколько лет назад это было, да, и вот она захотела. Я почему сейчас вот о девичьей истории? Все-таки я вижу, что их все больше и больше за рулем, я вижу, что их все больше и больше в машинах со знаком «У», когда они обучаются, да, и они же потом приходят, это же девушки становятся потребителями, да. Если у вас какая-то вот, ну, своя статистика, вот сколько женщин и мужчин у вас покупает в процентном соотношении, да, и насколько вы подсказываете женщинам, что, солнышко, ну, вот лучше не это красное, а вот эту красную машину взять, почему, потому что. И следующий вопрос длинный, я не знаю, запомнишь или нет, меня самого несет, да. Вот, есть ли женское сопровождение у вас? Потому что, как бы, у девочки, знаешь, когда загорелся чайничек какой-то на комбинации приборов, она, ну, она триггерит. А, да, это, оказывается, надо масло просто долить, да. Ну, в общем, вот такой длинный большой вопрос.
1: Ну, наверное, если сейчас говорить про почему там мы слышим очень часто какие-то вещи, связанные с определенными брендами, да, там под Левушкой будем подразумевать, то чаще всего это стереотипность. Первое, что нужно понимать, это обслуживание автомобиля, где он, в каких руках он был до этого. Здесь нужно в обязательном порядке воспользоваться экспертизой, диагностикой этого авто. В нашем случае мы полностью расскажем по потребности. Угу. То есть, если мы хотим купить Левушку, это без проблем. Мы его подберем по всем потребностям, которые хочет наш клиент или клиентка. Наши милые дамы очень всегда любят яркие цвета, в особенности мы живем на юге. И любят они выделяться. Ну и еще, кстати, здесь подмечу, товарищ у меня купил красный автомобиль, и это было не Феррари. Я ему задал вопрос.
0: У меня сейчас как раз товарищ продает красный автомобиль с лошадкой, да.
1: Да, и вот я задал вопрос и говорю, почему красный? Ну, как бы здесь для этого бренда это необычный цвет. Он говорит, ну, я на самом деле устал на парковке искать место. Ой, вернее, не место, искать машину. Да, черные, белые, серые, а здесь красную я ее всегда вижу. Поэтому мы всегда даем рекомендации, но если клиент хочет купить тот или иной автомобиль, мы всегда дадим рекомендацию, подходит ли он под потребности. То есть здесь индивидуальная работа с каждым происходит. И в обязательном случае нам нужно слышать клиента. Вот мы правильно подметили, мы выйдем к людям. А мы, когда выходим к людям, нам их нужно в первую очередь услышать, что они хотят. И так как уже мы специалист своего дела, мы, исходя из этих потребностей, будем не то что переубеждать, мы будем направлять на тот автомобиль, который и желаемый, и рекомендуемый нами, и который будет закрывать все абсолютно потребности потребителя.
0: Ну, в принципе, мне достаточно информации, понятно, все просто, да. А, ладно, ребят, ну, все это хорошо, здорово. Один покупает, другой продает. Вот, допустим, у меня уже есть автомобиль. Я не молодой водитель, ну, не начинающий, точнее, водитель. У меня уже был машин, как говорят у нас на юге, да, уже покатался, поездил там, и был и не бит, не крашен, и был первый автомобиль, mm-hmm. который выключался, ломался сам. Все, хорошо. Могу ли я вот сейчас, но я понимаю, что машина хорошая, родная, любимая, но уже подустала. Так есть такое, ну, такое выражение у нас на юге. Подустала и уже хотелось бы машинку поменять. Могу ли я? Для меня, у нас эта практика с Евгением была много лет назад, да. Для меня это вот вопрос очень такой, очень актуальный, да. То есть я приезжаю на своей машине, я не хочу ни искать чего-то, да, я не хочу встречаться с людьми, продавать свой автомобиль. Мне не хочется, чтобы мне какой-то менеджер выходил в бабочке с красным лицом, побритый, с раздражением после вчерашней вечеринки. Он мне рассказывал, какая хорошая машина, что у нее даже ручной стеклоподъемник есть. Знаешь, это уникальный тест для менеджера, продажника, чтобы он продал пустую машину без всего. Вот. Я не хочу этого. Я хочу приехать на машине, понимаешь, в чем дело, и уехать на другой. Такой вот вариант возможен. Есть ли такой вариант, да? То есть вот я приезжаю на своем трейдине и также нахожу машину. Да, она мне нравится. Говорим о трейдине сегодня. Да, мне нравится эта машинка. Там разница в цене, еще что-то, еще. Тут я заехал и захотел уехать. Попить кофейка, вы все оформите, сделайте мне все, что нужно. И я уехал. Есть такая возможность сейчас или нет?
1: Конечно, есть. И на самом деле в последнее время это очень популярная услуга трейдин, трейдап, если мы говорим обмен на БУ автомобиля на БУ. А в данном случае, отвечая, кстати, на прошлый вопрос, мы немножко его пропустили, а это очень важный такой вопрос был по сопровождению. То есть мы после сделки всегда находимся на связи с клиентом. У нас клиентский путь, он не заканчивается на продаже, что мы вот все, помахали ручкой, сфотографировались с бантиком и все. Нет, ни в коем случае, любая проблема, любое обслуживание, всегда обращаются к нам. Личные номера телефонов, какие-то вопросы, мы всегда на связи. Если сейчас говорить про услугу трейдин и трейдап, то, наверное, она стала гораздо популярнее, чем ранее была, потому что, ну, устают люди показывать автомобили, отвечать на звонки назойливые, общаться по дисконтом каким-либо, ну, иногда, конечно, они бывают неадекватными. Вот. А здесь есть специалисты, вы приезжаете, присаживаетесь, пьете вкусный кофе. Иногда можно поиграть в ручной теннис настольный, в аэрохоккей какой-нибудь. У нас много разных мероприятий, которые можно, чем можно себя занять на локации. Вот. В это время ваш автомобиль продиагностируют, полностью осмотрят его рынок и сформируют комфортную для вас сумму доплаты. То есть мы в первую очередь будем слышать, какой автомобиль вы хотели бы купить, и избавим от всех хлопот при продаже своего автомобиля. Все это делается одним днем, в комфортной обстановке, и уже в конце дня, может быть, в начале дня, все будет зависеть от того, как быстро мы завершим, да, сделку, уедете довольны и счастливы на новом автомобиле.
0: Угу. Евгений.
2: Слушай, а позвольте, я добавлю, да, вот все правильно говорит мой коллега. Ну, я бы еще добавил, все-таки, знаешь, Дим, история обмена – это всегда про взаимовыгоды. Вот это тоже важный момент, потому что там автосалон остается с твоим автомобилем, ты уезжаешь на другом автомобиле, и это всегда говорит о том, что когда ты приезжаешь с обменом, договориться просто, ну, не уехать на другой машине невозможно. Практически. То есть любая компания, да, там здоровая, правильная, она будет всегда делать хорошие скидки, предложения и так далее. Этим нужно точно воспользоваться. И вот очень классный момент сказал Володя, что помимо того, что ты приезжаешь делать обмен и хочешь купить хорошую, проверенную, подготовленную машину, и та машина, о которой ты мечтал, вот очень важный момент обстановки, да, вот куда ты приезжаешь. То есть цивилизация, мы сегодня много говорим о том, что впереди и сейчас хорошее время, и мы набираем обороты, цивилизация становится больше и больше и больше, и все таки мы говорим о том, что есть салоны, да, там, ну, как говорит, про нас, это больше, чем просто автосалон, где ты реально можешь купить автомобиль в супер атмосфере. Представь, что, Дим, ты покупаешь машину, а тут скрипач играет, то есть настоящая живая музыка. Где такое есть? Ну, конечно, мало где.
0: Ну, мне бы еще хотелось, чтобы скрипач и девочка-хостес с большой огромной душой выходит с капучино и говорит: а я сегодня еще вечером свободно, могу с вами проехать, провести тест-драйв, ну, этого автомобиля, а вы скажете свои пожелания, как все сошлось или нет. Это, ну, шутка, конечно.
2: Подожди, Дим. На самом деле, да, история хорошая. Здесь надо приезжать и тестировать, какой сервис есть.
0: Замечательно. А, хорошо, если вдруг... Ну, все понимают, мы между строк умеем говорить. Вот если вдруг, к примеру, ну, вот чуть-чуть не хватает какой-то суммы, вот что делать в этой ситуации? Хочется эту машину, моя столько, это дороже, хочется, не хватает, что делать?
2: Смотри, сразу хочется рассказать о двух моментах. Во-первых, у нас у всех часто, ну, не у всех, но у многих доплата кредит. Ну, мы так в России привыкли жить, и, в принципе, это нормально, это уже такой наш быт определенный. И вот здесь хорошая история, что ты можешь доплатить кредит, и более там 20 банков-партнеров, которые есть там у нас, например, да, они, конечно, позволят тебе сделать правильный выбор, потому что там есть хорошая процентная ставка, потому что сегодня мы продаем очень много машин, где много продаж, там есть хорошие отношения с банками, выгодные условия и так далее. Однако, и знаешь, Дим, ты можешь рассчитывать не только на тот автосалон, куда ты пришел. Мы можем для тебя сделать брокерскую сделку. Ты же знаешь из серии: мне нравится у соседа машина, но она дорогая. А сделка между физиком и физиком — это только в основном за наличные. Либо ты идешь, берешь потребительский кредит, тебе его вряд ли дадут, потому что всегда машина нужна под залог и так далее. А здесь... Если, допустим, мы не подобрали тебе автомобиль, тот, который есть в автосалоне, мы найдем его где-то, либо в этом городе, либо в другом, пригласим собственника, он приедет, покажет свою машину, мы ее продиагностируем. Если она та, которая нам с тобой нужна, мы ее оформим и сделаем доплату также через кредит. Ну, а тот продавец заберет деньги в кассе, уедет, а ты уедешь на той машине, которая действительно подходит для тебя.
0: Ну, слушайте, сегодня, по-моему, исчерпывающая информация. Я хотел бы, вот время быстро пролетело, хотел бы подвести итоги нашей сегодняшней встречи с автоэкспертами. То у нас всегда был один автоэксперт. Сегодня вдвойне мы прослись по этой теме. Два автоэксперта, да. Хотелось бы, знаете как, вот подытожить нашу сегодняшнюю тему. Все-таки мы говорили особенности, да, преимущества маркетплейса. Мы говорили о том, что это уже не какая-то новизна, это уже база, мы в этом живем. живем, все это у нас уже происходит. Вот хотелось бы подвести итоги. Были советы нашим автолюбителям. Вот итоги нашего эфира. Вот все-таки, что делать человеку, который хочет купить автомобиль, и что делать человеку, который хочет продать автомобиль? То есть, с чего мы начали, давайте этим закроемся, добивкой, как в КВН, и поедем, точнее, на работу.
1: Здесь, наверное, мы сейчас разделим ответ, но, наверное, человеку, который хочет купить, и человеку, который хочет продать, нужно доверить это дело специалистам, потому что здесь много можно сравнений приводить. Мы живем, на самом деле, в сфере, когда, вернее, во время, когда каждая сфера – это профессионалы своего дела. И, ну, люди, которые продают и покупают автомобили в специализированных маркетплейсах, они больше, наверное, знают, так как чаще с этим сталкиваются. Ну, наверное, как врачи в своем деле. Поэтому очень важно иметь проверенных дилеров, проверенных партнеров для того, чтобы облегчить свою жизнь на самом деле, ну и посетить новые места, потому что покупка автомобиля — это очень важное мероприятие, это очень стрессовое мероприятие, и когда вы приходите в приятную обстановку, для вас это праздник, для вас это то событие, которое запомнится на долгие годы. Вот, например, Дим, наверное, как твой автомобиль, да? Он вспоминает же, когда он покупался, и какие эмоции испытывались. А это
3: какая была большая подготовка,
1: да,
3: да, мы его покупали.
0: Это очень длинная была подготовка, да, к этому процессу, да. Но все было здорово и быстро в тот момент, да.
2: Да. Друзья, я бы что хотел сказать. Ну, во-первых, автомобиль все-таки это история из реализации, ну, где-то отчасти мечты, да, мы хотим автомобиль, особенно когда мы получили недавно водительское удостоверение, либо мы меняем автомобиль. Поэтому, друзья, мечтайте, покупайте. Покупайте, как вот мой коллега сказал, в проверенных местах. Однако, смотрите на весь рынок. Вы можете купить любой автомобиль, проверив его через хорошего партнера. Это я сейчас про наш автомобильный бизнес. И что касается того, что, а какую машину все-таки купить, ну, понятно, мы всегда знаем все-таки сразу, какая плюс-минус нам нужна марка, какой у нас бюджет. Если мы с вами бюджет имеем ограниченный, мы тогда смотрим, а способен ли я взять какой-то кредит и выплачивать его в том же автосалоне. Определились с цветом, с моделью, с трансмиссия, какой салон, какой цвет и так далее. То есть смело выбирайте, дальше уже либо через профессионалов в плане дополнительных каких-то советов, а если она вам нравится, приезжайте, покупайте ее в кредит, как вот рассказывал история, хочешь купить автомобиль у соседа в кредит, пожалуйста, приезжай в наш автосалон и покупай ее в кредит. Ну, а что касается людей, которые хотят продать свой автомобиль, сегодня мы подсветили очень важный элемент, это комиссионная продажа, которая позволяет продать быстро и дорого автомобиль и обязательно следить за своей машиной в приложении, в личном кабинете, где все этапы предпродажной подготовки, рекламы и касаний по вашему автомобилю с тем или иным автосалоном, где можешь прослушать звонки, посмотреть сообщения, посмотреть, как описана твоя машина. И, конечно, это самый выгодный путь продаж своего автомобиля. Ну и не забываем про обмен на самых выгодных условиях. Вот, наверное, такие главные советы вот, по нашей автомобильной теме.
0: Ну, по-моему, сегодня мы очень хорошо пообщались. Такой вопрос вам контрольный к автоэкспертам. Вот сейчас такой. Это, знаете, контрольный вопрос на экзамене. Вот ты вроде знаешь на 5, но немного вот как на 5 с минусом. Да, и вот чтобы этот минус убрать, вот ответ как на экзамене, да. Идете на красный диплом. Добрый вечер. А как тяжело продать машину такси или нет? Это спрашивает слушатель наш.
2: Ну, хороший вопрос на самом деле. Машину такси продать тяжело, потому что доверие к таким автомобилям, оно сложное. Однако, чаще всего решает цена. То есть, если автомобиль продиагностирован и автомобиль, так скажем, живой, да, на нем реальный пробег, она обслужена, она не стучит, не дымит, то есть есть четкое понимание, что машина еще поездит, тем более, что мы в двигатель заглядываем и смотрим, а как там стенки в масле или не в масле и так далее. И если действительно машина хорошая и она устраивает по цене, то, в принципе, можно покупать. Да, потому что автомобили из такси, это сразу звучит типа страшно, но на самом деле нужно просто проверять, смотреть и сделать выбор, допустим, может быть, если это хорошая машина действительно в плане цены, да, ну и если эта машина с хорошей предпродажной подготовкой, как мы вначале говорили, она там дурно не пахнет, она выглядит хорошо, я думаю, что и такая машина тоже может порадовать.
0: Ну вот теперь вот мы, по-моему, закончили нормально. И, знаете, если бы у нас было телевидение, то вы бы увидели, как они друг на друга посмотрели и сказали, да, мы справились, мы это сделали.
2: Да. Да. Дима, хочу сказать спасибо всем, кто нас слушал. Очень люблю Ростов, очень скучаю. Желаю всем хорошего настроения, желаю всем хороших дорог. Покупайте в проверенных местах автомобили, мечтайте. Вот, и все будет хорошо.
0: Это была команда автомобильного маркетплейса Fresh. Это операционный директор Евгений Житнухин. Здесь вот фанфары даже включаем наши фирменные, да. И региональный менеджер Владимир Левенчук. Ребят, спасибо большое, что пришли сегодня. Спасибо. Да, ну, если вам что-то нужно будет, мы вам тоже можем о многом рассказать и много чего можем подсказать. Ну, уже, допустим, о вечеринках и о хороших, быстрых знакомствах. Не, я об этом не говорю.
2: Об этом уже история умалчивает.
0: Умалчивает, да. Спасибо большое, до новых встреч.
4: Погода.
5: В Ростове 20 градусов тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
7: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
8: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Друзья, у меня есть еще подарок. Сегодня мы меняем правила, и вновь у меня есть сертификат на 10 минут на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Грибном канале для всех возрастов от 6 лет. Если вам уже 6 лет и больше, то в сопровождении взрослого вы можете устроить заезд на картинге. Ждем вас в Квадринг на Грибном канале. Все очень просто. Чтобы выиграть сертификат, вам нужно прямо сейчас дозвониться в студию. Номер наш 320-104-6 и все. Вот просто сейчас набираешь 320-104-6, и ты уже с нами. Давайте посмотрим, кто на связи, даже без отчета. Алло. Алло, добрый вечер. Представьтесь, как зовут?
9: Дмитрий.
0: Дмитрий, ну ты понимаешь, как тебе повезло? Ты сейчас получаешь сертификат на 10 минут на заезд в Квадринге. Поздравляю.
9: Спасибо.
0: Да, это картинг-центр на Грибном канале. И, пользуясь случаем, ты можешь передать привет кому угодно. У тебя есть 20 секунд на все.
9: Тимур Ростову привет. С наступающими праздниками. Всем хорошего настроения.
0: Спасибо тебе большое. Оставайся на связи. Трубу не вешай. Расскажу, как забрать сертификат на покатушке. И далее, конечно же, ребята, уже мы завершаем с вами рабочий день. И уже идем гулять, потому что очень скоро лето. Давайте наслаждаться весной, которая заканчивается. И будем хорошо проводить время.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM. Для лиц старше 12.

0: Друзья, вот я хочу передать привет, знаете кому? Вот кто сегодня проснулся с утра и целые два часа искал телефон, ключи, и самое главное, он искал волю к жизни. Если честно, я первые две уже нашел, а вот с третьим у меня определенно проблемы. Я помогаю сам себе, а мне помогает Радио ДФМ. Всем добра, бабла, едем дальше.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не... Ой, тебя не пугают хорошие банк, а ОТ-банк.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио ДФМ.

0: Ну что, время поиграть. Прямо сейчас у кого есть в жизни все, это яхты, дорогие часы, автомобили, но нету только одного, это фирменного мерча от Radio DFM, тогда ты бери и звони прямо сейчас мне на Radio DFM номер +7 495 956 101.2 и получишь от меня что? Настроение и не миллион, а самый важный фирменный мерч от Radio DFM прямо в эту секунду. +7 495 956 101.2. Это номер твоих эмоций. Дерзай.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10-9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. +31 10.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
8: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и консервы. Канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Где кайфово, Любовский?
12: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. On DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
11: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Займы на любые цели в приложении «Корона».
15: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
21: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
22: Помогите найти зубастого продажника.
23: Мне очень нужен четкий программист.
24: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
25: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
26: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
0: Right now. А теперь тусовка.
27: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Ольга из Ростова-на-Дону. Ольга сидит дома со своей прекрасной дочкой, кайфует. Оль, привет, ты тут?
1: Да-да-да, добрый вечер.
0: Здорово, Оль, привет. Как твои дела, как настроение?
1: Я к вам дозвонилась, и значит, мое настроение просто на 100 баллов.
0: Я очень за это безумно рад. Слушай, ты из Ростова-на-Дону. Расскажи мне самое красивое место в Ростове-на-Дону.
1: Ну, я, наверное, больше всего люблю нашу набережную.
0: А почему она красивая?
1: Вообще,
0: что там?
1: Очень много. Угу. Потому что природа, Дон, это не может быть некрасиво. Дон, зелень,
0: отлично.
1: Люди, позитив.
0: Ага, никогда там не был. А теперь скажи мне самое некрасивое место в Ростове-на-Дону.
1: Таких мест нет.
0: Я и не сомневался. Теперь давай поиграем. Смотри мои правила. Представь ситуацию. 3 часа ночи, ты придумываешь пароль для своей почты. Утром просыпаешься, и все забыло. А у тебя там доступ к миллионам счетам, скидочные купоны на подгузник. Теперь мне нужно, чтобы ты за 30 секунд назвала мне 10 вариантов паролей. 10 слов, которые ты поставила бы на пароль. Ты готова?
1: Да, готова.
0: 3, 2, 1. Вперед.
1: Оля, Аня, Вадим, Паша, работа, выходной, садик, очки, косметичка, спрей.
0: Здорово, 8, еще 2, давай быстрее.
1: И крем.
0: Супер. Слушай, а почему ты называешь мужские имена? Это было очень забавно. Причем 2 мужских имени. Почему именно 2 мужских? Нет, ты называл 2 мужских имени.
1: Самые любимые мужчины.
0: Это было просто супер. Я тебя поздравляю, дарю тебе огромный плед. Сегодня вечером у тебя будет, знаешь, какое занятие? Менять пароль. Потому что я уверен, что те пароли, которые ты сказала, по-любому один из них совпадает с твоим. Тебе будет чем заняться.
1: А вот и нет.
0: А я думаю, что да, я попробую. Давай, передавай приветы.
1: Привет моей семье, любимому мужу, который как раз заезжает сейчас домой,
0: дочке,
1: сыну и всем тем, кто меня узнал, если вдруг кто-то сейчас слушает.
0: Спасибо огромное Ольге. Ольга у нас уже пошла забирать плед. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, добра, бабла и классного настроения. Это Радио ДФМ.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского, 43.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
8: 310-04-05. 310-04-05.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
11: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
13: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю запах сирени и тоже терпеть не могу писк комара. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 28 мая 2026 года. Это четверг, и сегодня у нас день пофигиста. Прекрасный праздник, можно отметить многим. Также день пограничника, а вот здесь избранный. О. Аплодисмент. День рождения майонеза. Вы все знаете, я категорически против этой жижи. Я считаю, что это абсолютная дрянь. И никто меня в этом не переубедит, потому что я считаю, что зачем вообще поливать жиром дополнительным себе сверху? Ну, а потом они удивляются, откуда у них холестериновые бляшки. Ну, потом они удивляются, да? Вот, причем, почему сигареты, например, алкоголь, всегда идет дисклеймер, вредит вашему здоровью? Почему на майонезе не написано «приводит к холестериновым бляшкам»?
2: Ну, там же натуральные продукты. Что там, яички, что там еще?
1: И там еще так, ну, так, масло.
2: Масло, все это безвредное.
1: Так ты понимаешь, что равные, ты, сколько таких. Ты съешь масла подсолнечного, например, вот ты просто польешь, сколько?
2: Ну, конечно, там, но не больше одной ложки чая.
1: Ну, а люди едят то же самое, считая ложками, вот так пакетами в рот заливают. Это очень вредно, ребята. Я, конечно, не хочу быть занудой, но я уже зануда. Вот. А ты, Попов, жри. Мне-то что? Ради бога.
2: Лопай,
1: лопай. Пожалуйста, равняем, ты еще и бухаешь. Ой, друзья, извините.
2: Нет, что вы.
1: Ты знаешь, тут надо выбирать или одно, или другое, а ты все вместе. Друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью, майонез тоже. Так, день любимой части тела сегодня, день брюнеток, всемирный день борьбы с голодом. Еще у нас что? Пахом теплый, пахом овес пускает в рост. Какой-то такой праздник. Вот, и еще, друзья, у нас сегодня тема «На что вы всегда готовы?» Будь готов, всегда готов. Вот на что вы всегда готовы? Я могу сказать, я готова всегда на сон. Вот я поспать люблю. Считаю, что в любой непонятной ситуации надо ложиться спать. Сон лучший психолог. Всегда готова слопать тазик черешни и ведро раков еще. Вот на это тоже всегда готова. И на что я еще всегда готова? Готова я всегда... не знаю пока еще. Вот два, вот три вот варианта у меня точно есть.
2: Но я готов подписаться всегда вот на перекус. Вот что мне не приложи, ты знаешь. Я все доем, все подъем с удовольствием.
1: Да, вот это нехорошо, Попове.
2: Да, майонез сверху капну опять же.
1: Кошмар.
2: А еще всегда готов к командировкам. Они так редко бывают в моей жизни. Ну, ты сама понимаешь, в нашей жизни. Когда были последний раз командировки? Но мне так они нравятся.
1: Когда это в вашей жизни, у меня недавно.
2: А у меня редко. Поэтому я всегда готов к командировке. Если вдруг начальство меня куда-то готово послать, я готов пойти.
1: Да давайте пошлем уже Попова куда-нибудь. Идти, он просит сам.
2: Но пойти поработать где-нибудь.
1: Пока мы его еще не послали, пока все на месте, давайте напомним, куда отсылать ответы на вопросы.
2: В нашу группу Радио ДФМ ВКонтакте. Обязательно там появится сейчас тема с нашей темой. Туда пишите свои комментарии. Ну и прямой номер для сообщений в Максе и в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Влагостойкость, вот что всегда качает.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет, респекты по всем параметрам.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк, он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
12: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, напомним вам, что 13-й лунный день стартанул 18 часов 14 минут. Сейчас! Вот в эту самую секунду у нас начинается 13-й лунный день. Прекрасно. День магический и неоднозначный. С одной стороны, 13-й лунный день характеризуется сансарой, возвращением на круги своя. В этот день вас может настичь прошлое. В вашей жизни появятся люди, о которых вы уже готовы были позабыть. Совершаться вновь те же события, что вы уже наблюдали в прошлом. Правильно, я вторую помаду купила. Вот мне сейчас одна. Ну, правда, вот помада понравилась, закончилась. Я сегодня круг сансары прошел, купила вторую такую же. Вообще, я отношусь, конечно, к тем самым людям, которые покупают. Если вот что-то находят, то они потом уже годами одно и то же. Вот у тебя, Дим, не так?
2: Да есть, как? Конечно, такое. Что, привыкаешь, там, не знаю, к одной пене для бритья. Все, вот.
1: Это консерватизм миллениалов называется. Потому что вот говорят как раз зумеры, они другие. Они как раз выбирают что-то новенькое все время. А миллениалы, они, ой, вы что, качество нашли. Значит, с другой стороны, день очень удачен для активных коммуникаций. Общительные люди сегодня будут иметь успех. Коллективная работа окажется плодотворной. Массовые мероприятия принесут хорошие доходы. Так, еще по поводу любви. Для пар, родственников и близких людей, кто постоянно находится в ссоре и ищет новые поводы для конфликтов, день пройдет неблагоприятно. Уравновешенным и спокойным личностям житейские бури не грозят. Также по поводу работы. Старайтесь действовать сообща, не отрывайтесь от коллектива. Общайтесь с коллегами, начальством, сегодня ничего особенного не произойдет, но и важных действий не предпринимайте. Не начинайте крупных дел, скорее всего, они, ну, в общем, не особенно будут иметь какое-то продолжение. Лучше заняться чем-то серьезным уже в более благоприятное время, а сегодня отдыхайте, расслабляйтесь и общайтесь.

0: Ago on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Она сегодня максимально простая. На что вы всегда готовы? Напишите в группе Радио DFM ВКонтакте или прямой номер.

0: 965-115-515, используйте в любой удобный мессенджер.
1: Знаете, друзья, все-таки я уверена в том, что есть у нас пробел. А пробел в том, что у нас нет ни одного памятника создателю, изобретателю сгущенного молока. Потому что вот три человека даже в этой теме написали, мы всегда готовы есть сгущенку, понимаешь? Все всегда на это согласны. Я вот не знаю практически ни одного человека, который сказал бы: сгущенка, да ну фигня какая-то, да ну не.
0: Или кто бы от орешков со сгущенкой отказался.
1: Ну, отказался, да, так, не надо, я это не ем, все, да. Нет, и вот просто сгущенка — это настолько круто, это мечта моего детства, и твоего, наверное, тоже. Ну, то есть, это, понимаете, это как элитка, это что-то высшее. Высшее кулинарное изобретение, считаю.
0: Даже когда вот шоколадная паста появилась, на стол такой период.
1: Нет, она не перебила.
0: Она не перебила.
1: Не перебила, нет. Вот, ну, в общем, про сгущенку сегодня писали уже три человека. Сейчас еще напишут, я уверена. Всегда готов получать зарплату. Ну, знаете, смотря какую зарплату. Тут главное правильное слово вставить. Большую зарплату. Потому что если будете получать всегда маленькую, вы к этому будете очень быстро не готовы. Стараюсь никого не подводить, значит, наготове всегда. Что еще?
0: На все, где рядом есть табличка «бесплатно».
1: О, да, правильно, акции наши, все.
0: А вот Наталья молодец, признается, устроить скандал. Ну вот люблю это дело.
1: Иногда так хочется, иногда это так необходимо. Вот просто, знаете, я не люблю два типа людей. Тех, кто никогда не опаздывает, и тех, кто не умеет выводиться на эмоции. Вроде бы, это же самые правильные люди. Но мне они не нравятся. Лично мне. Потому что я, во-первых, обожаю, когда опаздывают. Потому что я сама всегда опаздываю. А тут я как будто бы и молодец. Вот. Но самое главное, это когда человек опаздывает, например, в гости. Ты успеваешь, ну, девчонки поймут, еще успеваешь привести себя в порядок, убраться. И вот нет, через 5 минут. Вот, а у тебя, оказывается, еще 20 есть, да? То есть и все, вроде как успеваешь, и налегке проходит. А вот, опять же, люди, которые не выводятся на эмоции... Ну, мне кажется, что они, знаете, безэмоциональные, сухие, черствые. Говно. Не нравится мне. А тебе?
0: Я тоже согласен. Всегда приятно, вот даже если это плохая эмоция, ты знаешь, что ждать от этого человека.
1: Да, по-честному.
0: Да, он тебя не держит, как говорят, вот камень за пазуху.
1: Да, да, да. Вот, кстати, самые лицемерные люди в моей жизни, самые лицемерные, это были вот эти самые такие, знаете, с благостным выражением лица при любой ситуации. Самые твари оказались. Я вам серьезно говорю, предатели. Клейма ставить негде. Поэтому лучше пусть человек свои эмоции честно высказывает, чем хранить что-то там за пазухой.
0: Да, хотите скандал, сделайте скандал.
1: Да, правильно, хотите, пожалуйста. Мы, соседи, послушаем, всегда готовы к розетке кружку приложить. Друзья, кстати, мы совсем скоро поиграем.
0: У нас впереди игра, называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. 5 вопросов. Вам нужно не думать, ответить да или нет, и получите наш фирменный плед, если правильно ответите, хотя бы на 3 наших вопроса.
1: Почему на 3?
0: На 3.
1: А, на 3,
0: на 3,
1: да.
0: Да. На 3, телефон, да. 8-495-956-1012.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 19 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысяча. тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
11: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
12: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов», Соборный 24.
13: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: рынка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя Евгения из города Сызрань. Евгений?
2: Да, здравствуйте.
1: Мы даже можем убрать эти ненужные буквы Е и В и обращаться к вам просто гений из Сызрани. Вот, по-моему, приятнее, да? Звучит как-то.
3: Конечно.
1: Гордо? Гордо. Ну, главное, чтобы вы сейчас проявили свою гениальность интуитивную и правильно ответили хотя бы на три, да, на три вопроса.
3: Как минимум, да.
1: На старт. Попробуем. Внимание, поехали. Правда, что литр воды тяжелее литра льда?
2: Нет.
1: Правда, что авокадо можно вырастить из косточки в домашних условиях?
2: Нет.
1: Правда, что морин-хур – это музыкальный инструмент?
2: Да.
1: Правда, что действие рассказа Тургенева «Муму» происходит в Москве?
2: Нет.
1: Правда, что футбольный клуб «Акрон» находится в Самаре?
2: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. И давайте мы вам один шанс дадим на исправление одного ответа.
2: Ну, там про музыкальный инструмент.
1: Про музыкальный инструмент?
3: А еще? Или, может быть, только в этом сомневаетесь?
1: А все, видимо, все. Музыкальный инструмент — единственное, что вызывает у вас вопрос.
2: Да.
1: Хорошо. Значит, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 2.
1: Мне просто кажется, что Евгению так у нас понравилось, что он точно хотел вернуться к нам еще в следующий раз. Поэтому он так вот упорно не мог набрать троечку.
3: Да, Евгений, мы все-таки зачитали ваш первоначальный ответ, потому что был он правильным насчет музыкального инструмента.
1: Правда, что литр воды тяжелее литра льда? Да. Правда, что авокадо можно вырастить из косточки в домашних условиях? Да. Правда, что морин-хур — это музыкальный инструмент? Да. Монгольский смычковый инструмент? Правда, что действие рассказа Тургенева «Муму» происходит в Москве? Да. И правда, что футбольный клуб «Акрон» находится в Самаре? Нет, он находится в Тольятти. Аплодисменты!
3: Евгений, наше восхищение и громкие продолжительные.
1: И еще 10 секунд на все приветики.
2: Ну, передаю всем привет, кто меня узнал. Побыстрее бы наступили теплые деньки, а то пасмурно, погода надоела всем. И вам хорошего вечера, хорошего эфира. Всего самого лучшего.
1: Ура!
3: Спасибо.
0: Лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
14: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
17: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Займы на любые цели в приложении «Корона».
18: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
19: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Друзья, прямо сейчас мы бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня забирает подарок.
1: А тему мы сегодня обсуждали такую: на что вы всегда готовы? Вот прям вот позови, и вот прям сейчас. И вы уже.
0: На шашлычок всегда готовы. Значит, всегда готов приехать к бабушке на пирожки. Вот, это очень хорошо, вкусно, потому что бабушка всегда с собой еще много надает, а готовит она шедеврально, пишет нам Алексей. Всегда готов на... Ну, скажем так, внимательные отношения с женой. Вот. Я даже не знаю, как это. Ну, рисуют они по вечерам. Хорошие картины.
1: Маслом.
0: Им. И всегда готов слушать хорошую музыку. Всегда готов разгадывать кроссворды. Очень люблю это дело. И люблю играть во всякие разные игры. Вообще, игры с друзьями — это кайф. Например, когда мы играем в «Крокодил» или в «Пати Элиас», все объединяются, и сразу проходит вечеринка намного веселее, чем если просто расходятся и болтают по углам.
1: Андрей всегда готов потратить чужие деньги на общее дело. Так, съесть последнюю печеньку, даже если знаю, что ее ждал другой человек. Сорваться на тусовку всегда готов. Ровесники соскуфились, а я всегда на движе. Это Кирилл, 44 года. Молодец, Кирилл.
0: Ну и, друзья, конечно же, прямо сейчас мы определим, кто у нас заберет наш суперкрутой фирменный плед DFM. Дмитрий выбирает сегодня.
1: Да, я решил отдать сегодня наш фирменный плед Наталье, которая написала сообщение в нашем... В Максе в мессенджере. Устроить скандал Наталья всегда готова. Вот люблю это дело, призналась она. Мы уже зачитали ее сообщение и предлагаю ей сегодня подарить
0: только
1: подарок.
0: Только, видите, в эфире DFM тут уникальный случай, когда за скандальность вы получаете подарок, а не люлей. Ну и, конечно, мы поздравляем, аплодируем.
1: Наталья.
0: Напоминаем, друзья, что в следующем часе у нас в рубрике «Нужные люди» врач-психосоматолог, автор системы биоэнергосоматики, основатель Института психосоматики клиники психосоматической медицины, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Друзья, совсем скоро, собственно, будем спрашивать все про психосоматику, про то, как вообще влияет на нашу физику, наше ментальное здоровье. В общем, поговорим обо всем этом после 19:00 в рубрике «Нужные люди».

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 19 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Где кайфово, Любовский?
10: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
14: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
15: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
19: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня врач-психосоматолог, автор системы биоэнергосоматики, основатель Института психосоматики, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Давайте поаплодируем нашему гостю.
2: Артем. Добрый вечер.
1: Артем, конечно, хотелось бы узнать, правда ли, что все болезни все-таки от нервов? Вот как вы к этой фразе относитесь? Имеет ли это место быть, или это все-таки такая больше мифологическая история?
2: Да, это имеет место быть, это правда. Все врачи об этом знают, все шутят на эту тему, говорят, только венерически от других процессов. Но на самом деле это же от определенного вида поведения происходит. И если уж опять подойти к основному вопросу, мы же и тело, и психика одновременно. И если исследовать людей, которые заболели чем-то, то всегда накануне у них были мощные эмоциональные потрясения. Мы даже научные исследования проводили 3 года назад и доказали, что человек, когда заболевает тяжелым заболеванием, то накануне за 9 месяцев-за 12 у него в жизни какое-то было сильное, мощное эмоциональное событие. Потеря работы, денег, близких людей. И это очень большая статистическая выборка.
1: Если следовать вашей логике, тогда получается, что нарциссы, которые обладают пониженным уровнем эмпатии, практически не болеют.
2: Они в большой тревоге находятся. Поэтому, если, понимаете, человек может переживать и должен переживать, это нормально, да, то есть мы живые все люди. Но вопрос, если твое переживание тебя разрушает, твою психику, твою личность, и особенно ты ее проживаешь как изолированное событие, где ты одинок, где тебе плохо, вот это очень сильно вредит здоровью и потом может вызвать заболевание.
1: То есть если человек максимально эмпатичный, он переживает чужую боль как свою, например, действительно переживает за своих друзей, за какие-то, может быть, события, которые... плачет, сидит, когда смотрит какой-нибудь фильм, например. То есть это все-таки нужно в себе как-то снижать, контролировать.
2: А, смотрите, какая вещь. Проявление ярких эмоций – это хорошее свойство, обычно оно присуще женщинам, да, в отличие от мужчин. Поэтому и женщины дольше живут, потому что не копят ничего в себе. А мужчины склонны подавлять свои эмоции.
1: Нет, чтобы... тоже. Вот психопаты есть такие. Ты себе представить не можешь. Прямо вот эти мне нравятся. Знаете, мужчины, все, это миф, я вам могу сказать. Я столько психопатов видела.
2: Ну, значит,
1: вы с Овном
2: они вам
1: разговаривали с мужчиной Овном когда-нибудь общались?
2: У меня теща Овен.
1: Ну вы думаете, что она такая, потому что она женщина.
2: У меня самые лучшие в мире тещи, самые лучшие с ней взаимоотношения. Поэтому все хорошо. Я нахожу общий язык практически с любым человеком. То, что любовь нас делает людьми, которые легко и просто находят общее.
1: Вы просто умеете в себе наверняка немножечко корректировать и давить эмоции.
2: Нет, вот, зачем? Я их умею выбирать. Знаете, разница большая.
1: Ну так вот расскажите нам, какие эмоции вы выбираете?
2: Любовь.
1: Только?
2: Основное.
1: А как же принятие собственной тени?
2: Тени? Если она мне мешает любить, я с ней разбираюсь.
1: А верно ли утверждение, по вашему мнению, что человек, который любит вас только идеальным, он вас, может быть, и не любит?
2: Когда, знаете, про любовь, если будем говорить, есть разные уровни любви. У меня первая книга «Секрет успешных семей» была написана, я там все это подробно объяснил. Любовь бывает детская, любовь бывает подростковая, любовь бывает взрослая, любовь бывает духовная. Это все разные оттенки, разное содержание одного и того же чувства. И для многих, конечно, чаще всего любовь — это детская. Вот я слился с этой атмосферой, я слился с этим человеком, с этим обстоятельством, и не может человек себя от этого отключить. Когда любовь уже зрелая, ты принимаешь человека таким, как он есть. Но это тоже не окончательная версия этого чувства. Потом ты, когда начинаешь развивать в духовный аспект своей жизни, ты начинаешь чувствовать, что сам Создатель через тебя любит другого человека, и у тебя рождается творчество делать что-то новое в этом мире.
1: Угу. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим разговаривать на эти интереснейшие темы. Если у вас есть вопросики, то закидывайте.
3: Номер 965-115-51-15, любой удобный для вас мессенджер.
0: Нужные люди. Нужные люди.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
5: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 12+.
8: Right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что Радио DFM.
8: DFM.

0: Люди. Mm-hmm. Нужные люди.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях врач-эксперт, руководитель Института психосоматики, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Аплодисменты.
2: Здравствуйте еще раз, Артем.
3: Добрый вечер.
1: Ой, какой у вас голос красивый.
3: Да. Прямо, я медитации записываю, и я же был радиоведущим тоже 20 лет назад.
1: Это слышно. Вот это очень слышно.
3: У меня была своя программа.
1: Прекрасно. Видите, как коллега.
3: В этом же здании, кстати.
1: Не будем называть радиостанцию.
3: Да, конечно. Без рекламы.
1: Итак, ну, поскольку переходим уже к нашим баранам. А можете привести пример, когда эмоции или стресс приводят вот к болезни конкретной? Вот, например, если болит спина, начинаются какие-то, ну, вот болит вот лопатка, например. Как это связано с психикой, может быть?
3: Наше подсознание воспринимает опорно-двигательный аппарат как психологическую опору. Если человек ее теряет, если он хронически в себе не уверен, его плечи будут, и он будет вперед скрючен. И если что-то вдруг его вышибло, допустим, деньги человек потерял, да, то часто вышибает поясницу в этот момент. Mm-hmm. Потому что я не могу это вынести. Как это? Жизнь несправедливо поступила, плюс есть какая-то еще ответственность, с которой я в этот момент не справлюсь.
1: Mm-hmm.
3: Так человек на это остро реагирует. И все, что человек не способен эмоционально переработать, все идет в тело mm-hmm. в виде конфликтов.
1: Ну, Дмитрий, вот да. У вас есть какие-то болезни? Хотелось бы узнать, вот прям на примерах.
4: Ну вот смотрите, сейчас вот заболеваю всю неделю, вот с насморком и горло болит.
1: Да. Вот. Мне кажется, это от того, что он витамины не пьет, а не потому, что он не нервничает.
4: Ну, мы можем, не знаю, разобраться действительно на моем примере. Были ли какие-то у меня стрессы до этого?
3: Там, ну, что хронически, скажем так, ОРЗ это обычно меня раздражает атмосфера, в которой я нахожусь. Угу. Либо на работе, либо дома, то, что хронически не нравится.
4: Нет, ну, с другой стороны, у всех же есть какие-то там...
3: Нет, про себя, дорогого.
4: Стрессовые
3: лучше.
4: Ситуации на работе. Конечно, они бывают в процессе. И все равно, ну, действительно, если пить витамины, мне кажется, можно защитить себя от каких-то там вирусов.
3: Надо не забывать, что

0: рекомендует, вот это тебе поможет, люди быстрее выздоравливали. И он понял, что сила внушения – это великая вещь. И потом бросил аптеку и начал это пропагандировать.
1: А вот каких эмоций нужно прям вот максимально избавляться, чтобы...
2: Да вот... нельзя. Вот я говорю, мне вот это не нравится, когда ты говоришь. Ну как это избавляться от эмоций? Слушайте, есть высокий эмоциональный интеллект у человека. Он, нам дан весь спектр этих эмоций. Это все равно, что нам скажут, вот сюда смотри, вот туда не смотри, вот это испытывай, это не испытывай. Сфигали.
1: Может быть, какие-то эмоции мне могут навредить. А я так раз вот на подлете их отсеку.
2: Если бы тебе это навредило, то тогда бы, получается, их бы не было вообще, в принципе, для
0: так,
2: тебя.
0: Артем, эмоции надо выбирать и формировать так называемый эмоциональный интеллект.
2: Вот.
0: Когда ты понимаешь, что, допустим, ты что-то боишься, да, или тебя что-то может больно ранить, и ты это чувствуешь, ты избегаешь этих ситуаций, но они к тебе в жизнь могут прийти, потому что ты их бежишь от них внутренне. А все, что мы прячем глубже, то, как говорится, ближе к Богу, и к нам это быстрее приходит. Поэтому, когда мы осознаем, что нас ранит, что нас беспокоит, и мы с этим работаем, мы формируем у себя адаптивный эмоциональный интеллект, тогда спектр наших эмоций, как правило, позитивный. Что бы ни происходило, мы радуемся.
2: Но смотрите, ведь получается, что если бы мы только радовались и выбирали бы все абсолютно только радости и эмоции, у нас не было бы гениальных произведений, у нас не было бы ничего в творчестве такого высшего, потому что Бетховен, извините, лунную сонату не в радости написал.
0: А вопрос в том, что гений часто рождается на стыке большого стресса, да, и люди в своей гениальности открывали свою адаптацию, то есть за счет этого им становилось лучше. И человек, который грустит, но он творчески активен, он в этот момент адаптируется к этому. Поэтому очень много творчества на боли сделано.
2: На боли. Да. Так, понимаете, у нас же на самом деле даже практически нет популярных позитивных песен. У нас все равно везде идет
0: мимо. Как же всякие там ягоды, малина и так далее. Все же очень весело.
2: Какая ягода, малина?
0: Ну, какая-то там народная
1: ягода,
0: песня.
1: Ягода, малинка, да.
2: Калинка моя.
0: Да, да.
1: Там другая, да, была. Несколько сезонов назад.
2: Понимаете, дело в
0: том... 20 дает.
2: Но в любом случае... У нас очень часто, у нас даже пусть бегут.
1: С днем рождения, да. Депрессивная песня.
2: Нас уже с детства готовили, что день рождения — это депрессивный праздник.
0: Ну, еще раз говорю, есть возможность выбора, так же, как можно включить сейчас нашу радиостанцию, где мы с вами выступаем, и порадоваться. Правильно? А можно переключить на какой-нибудь трэш-ФМ и загрузить себя деструктивными эмоциями.
2: Ну, вот очень интересно будет для девочек особенно, какие эмоциональные состояния или переживания чаще всего провоцируют набор веса?
0: Это когда есть ощущение, что я не нужна, я ничего не стою, тогда я должна быть весомой. Мне весомые аргументы нужны. Это первая схема. Вторая — это когда мне надо чего-то защититься. Как я говорю, на мишку в лесу никто не нападает. Поэтому женщина превращается в мишку, на которую никто не нападает.
2: Вы знаете, мне вот очень нравится моя психика. Я, когда расстаюсь с очередным дураком, ну, бывает, знаете, такая жизнь. Вот, я почему-то перестаю...
0: Как вам везет-то все время, да?
2: Чего все время? Не все время, а несколько раз. И вот, вы знаете, что очень удобно? Я перестаю есть. Просто вообще не могу есть. Тут же я худею идеально. И иду в новый мир с шикарной фигурой.
0: А потом набираю опять, да?
2: Нет такого.
0: Вот так, если один раз похудел, то зачем еще раз это делать?
2: Нет. Всегда вот вы стройнеете так, чтобы было идеальненько. Идеально.
0: Я как врач всегда думаю о профилактике, это гораздо экономичнее.
2: Ну, это понятно. Майонез я тоже не ем. Но что называется, вот когда ты вот, знаете, вот сходит все лишнее, и ты есть, а есть наоборот люди, которые стресс заедают. То есть вот есть те, кто стресс вообще не хочет есть. И вот им повезло, на мой взгляд, потому что они в этот момент не... мало того, что ты сидишь, думаешь там как, что, да, а так ко всему прочему еще и толстеешь. А есть те, которые худеют. Вот как это? Почему у одного так, а у другого по-другому?
0: Ну, это зависит от психотипа. Есть, знаете, реакция суслика, смыться из-за ситуации. Да, я должен быть худой, чтобы бежать. Ну, вдруг, если что-то мне угрожает. А есть вот ситуация, когда я впадаю в тревогу, и мне надо успокоиться. Когда человек кушает, то у него включается парасимпатика активная, и он в этот момент успокаивается.
2: Серьезно?
0: Плюс, да, если внушали. Главное покушать в детстве. Это там бабушка, да, которая войну прожила. И это внушение, оно работает. И человек становится комфортнее.
2: А вот это вот люди, которые ходят на шопинг, сериалы смотрят, то есть это все-таки вредные привычки или это действительно тоже психосоматика?
0: Еще раз, все заболевания и сам человек, по сути дела, это соединение души и тела. Но еще дух есть, конечно, тоже есть смысл его исследовать. И отделить человеческое тело от его физического тела, ну, физику отделить от души и исследовать поодиночке, мы не видим всей картины. Вот это проблема современной медицины. Это просто, ну, шизофрения своего рода. Вот. И когда мы смотрим и на тело, и на душу одновременно, мы

0: следом эти процессы, мы тогда видим ответы на все вопросы, почему человек заболел, и самое главное, потом понимаем, для чего он заболел, mm-hmm. чему он должен научиться, чтобы больше не болеть.
1: Окей. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь к нам, если есть вопросы. Let's go.
2: Нужные люди. Нужные люди.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 14, днем до 18 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
3: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
3: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
6: Big Love Dance. 16 июля в МБ. Барга, тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаем, у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-эксперт, руководитель Института психосоматики Артем Толоконин. Давайте поаплодируем.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз. Артем, ну вот скажите, пожалуйста, вот после развода многие годами не могут построить новые отношения. Боятся, сомневаются, сравнивают нового партнера со старым. Что здесь происходит на уровне подсознания? И есть ли техники, которые помогают отпустить прошлое? Сделать это естественно, легко, например.
2: Ну, когда человек испытал большую психотравму от расставания, естественно, ему не хочется второй раз этого повторить. И он избегает этой ситуации, да, типа замужество не для меня, или там женитьба это зло, и все женщины одинаковые, ну и так далее. Полная мифология рождается в голове. Но для любого человека совершенно естественно тянуться к партнерским отношениям и развиваться в них.
1: Абсолютно, конечно.
2: Как я говорил, самая мощная духовная практика – это реальная семейная жизнь. Если ты не раскрываешься в этом вопросе, да, не регистрируешь отношения, не рожаешь детей, ну не прогрессируешь, то ты себя лишаешь опыта, в котором раскрывается твой потенциал.
1: Угу. А вот, опять же, если, например, человек сомневается в том, нужно ли ему конкретно там с этим человеком, вот вроде бы все хорошо, а интуиция орет нет. Что здесь делать?
2: Слушать свое сердце, потому что гармоничные отношения – это отношения, которые ты чувствуешь, и чувствуешь в них перспективу. И когда сердце открыто, ты четко понимаешь, вот эти отношения, они твои, дарованные тебе. Вот давайте очень хорошее слово, дарованные отношения свыше. И ты это ни с чем не спутаешь. А если человек не уверен в этом вопросе, или ему пока это заблокировано по разным причинам, опять же, из прошлого опыта, может быть, он боится, да, либо родители передали такой формат, когда у них не было никогда счастья, они просто жили ради того, чтобы в семье было формально. Но любви, наслаждения, комфорта, радости не было, и искренности не было. Это все является таким наследственным материалом эмоциональным, которым у взрослого ребенка, когда он вырастает, потом открывается. Называется семейно-родовой сценарий. И он управляет людьми.
1: А вот ревность – это все-таки естественная или приобретенная? Вообще вот человек в зависимости от его уровня собственничества становится, наверное, более ревнивым? Или это все-таки из-за комплекса?
2: За ревностью всегда боль есть. Боль потери, как правило. И ты хочешь ее избежать, поэтому ревнуешь. Пытаешься контролировать поведение другого человека, чтобы, не дай бог, не произошло то, что вызовет у тебя боль. Это может быть унаследованная боль, как вот поведенческий паттерн. А вот если на душе нет боли, а есть любовь, то ты вообще не контролируешь ничего. Ты доверяешь этому миру, партнеру, и тебе даже... вот если твой партнер завтра тебе сказал, слушай, а давай поживем отдельно, ты ему пожелаешь удачи, потому что он тебе не принадлежит, он тебе дарован.
1: Ну, это, конечно, высоко, высоко.
2: Ну, а что мелко-то? Вы же попросили, как с ревностью решить вопрос, я вам подсказал.
1: Да. Ну, друзья, мы совсем скоро продолжим. У нас, кстати, тут есть уже вопросики, так что в ближайшее время мы обязательно зачитаем, озвучим то, что вас интересует.
0: Нужные люди. Нужные люди. Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, еще раз напоминаем, у нас в гостях...
2: Нужный человек, врач-психосоматолог, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Очень интересная беседа сегодня у нас происходит. За эфиром очень много мы обсудили. Хотелось бы что-то из этого вынести в эфир.
1: И вот, кстати, по поводу аллергии. Многие живут, аллергии никакой нет, и вдруг бац, и прям включается до ужаса какого-то аллергия, да? Говорят, что это связано с тем, что аллерген с возрастом накапливается и так далее.
3: Откуда тогда у детей аллергия в раннем возрасте?
1: Вот вопрос. Аллергия, что это с точки зрения психосоматики?
3: Это травма, связанная с аутоагрессией, которая застряла в подсознании, и таким образом человек ее проявляет.
1: Давайте все-таки для людей...
3: Расскажу пример собственной практики.
1: Как-то красиво слишком.
3: Да, однажды, значит, ко мне обратилась женщина, у которой маленький ребенок 2 лет, пошел в детский домашний сад, там была кошка, и у него все признаки аллергии. А для нее это прям, ну, слишком сильно у мамы было, потому что у нее были планы оставлять ребенка, у нее работа и так далее. Она говорит, что делать? Я говорю, давай поработаем. Ну, я использую часто регрессивный гипноз, мы берем это ощущение, возвращаем маму в прошлое, и вдруг она вспоминает, когда она была беременна этим ребенком, она была в Индии, было открытое окно, в окно села птица на балконе, и она увидела, как кошка убила птицу на ее глазах. И для нее это был шок. И она это вспомнила, мы это отработали, на следующий день ребенок идет в детский сад, и никакой аллергии у него нет.
1: А вы сами когда-нибудь испытывали на себе регрессивный гипноз?
3: Конечно.
1: То есть вы знаете, кем вы
3: Не-не-не, давайте не путаем. Регрессия в прошлой жизни и регрессивный гипноз – это немножечко разные вещи. Суть в том, что мы идем в прошлое, и этому методу уже больше 140 лет. Это метод разработал Пьер Жане, великий французский психотерапевт, который как раз вместе с Фрейдом начинал все эти вещи, да, и Фрейд только пошел в психоанализ, и он как раз у Пьера Жане во Франции тоже учился. И термин «подсознательное» – это Пьер Жане в научной литературе опубликовал. То есть мы храним себе... память не только о себе, о наших предках. До 7-го колена доказанные вещи, да, сейчас новое направление психогенеалогии за последние 30 лет очень сильно развилась. И травмы, которые проявляет наше тело, может быть связаны не с нами напрямую, а с опытом наших предков. И если владеешь техникой регрессивного гипноза, а я своих студентов в институте учу, как это делать, то мы выходим на истинную причину, которая в глубокой памяти сидит, она часто даже не связана с самим человеком. И отработав эту проблему, аллергия потом проходит.
1: Ничего себе. А вот если человек подавляет агрессию, например, ведь в каждом из нас есть агрессия. Агрессия часто очень движет людьми. Вот в малых дозах, скажем так, не совсем уж, да, а вот нельзя же подавлять в себе прям совсем агрессию, иначе, может быть,
3: совсем агрессию не надо, если она рождается, знаете, есть понятие праведного гнева, спортивного гнева и так далее, которое дает человеку движение, да, физическое прежде всего. Поэтому в какой-то степени умение проявлять гнев — это нормальная вещь, когда тебе нужно физически мобилизироваться. Но когда мы говорим о социальных связях, то гнев, он становится деструктивной эмоцией. И очень важно, как я в начале нашей встречи говорил, научиться любить. Если ты любишь людей, любишь себя, у тебя всегда хорошо будет выстраиваться взаимоотношениями, и это гораздо комфортнее, чем давить, агрессировать, орать тем более.
1: А вот нам Оля пишет. Значит, стала часто болеть. Горло, насморк и сильно. Плохо помогают таблетки, порошки. Раньше редко очень болела. Если болела, то за 3 дня вылечивалась. И интересно еще касаемо кожных заболеваний. Псориаз, например, да, на фоне сильных потрясений бед вылез. Как теперь со мной? Уже, вот он 20 лет, и как теперь это...
3: Я болел псориазом, у меня была тяжелая форма. За 4 года 80% моей кожи было поражено. С 15 до 19 лет. И...
1: Самый возраст такой, да, вот это вот?
3: Да, конечно, когда эти пятна стали появляться, стал смущаться, потому что девочки стали делать замечания. А вот. Но мое исцеление произошло, когда я осознал свое предназначение. На 2-м курсе медицинского института в 1994 году была разруха в медицине. Я думал, мне пора уходить из медицины. И у нас многие люди уходили, потому что денег не платили, лекарств нет. И в целом какая-то депрессия была в стране, и в частности в медицине. И в этот момент, стоя напротив деканата лечебного факультета, я осознал, что мое предназначение — помогать людям, и я исцелен одновременно. И моя кожа полностью очистилась буквально за месяц.
1: Ну, это какая-то фантастика. Как прям
2: Наталья,
1: звучит.
2: А какой совет мы можем реально дать вот Наталье?
3: Наталья, ну, во-первых, псориаз всегда связан с... скажем так, с угрозой вот контакта, да, потому что кожа — это место контакта. Поэтому моя стратегия исцеления, в принципе, сейчас вкратце расскажу, у нас мало времени, от любого заболевания, это раскрывать свой потенциал духовный, который тебе дан, и жить по сердцу, это раз. Во-вторых, отказываться от обид, от стрессов, от твоих личностных уже искажений. И когда человек раскрывает свое будущее, раскрывает свой потенциал, у него уходят самые глубокие конфликты с самим собой и с этим миром. И за счет этого его тело и энергия, то, что китайцы давно доказали, что у нас энергия существует в теле, она начинает правильно течь. И тогда тело начинает само восстанавливаться без дополнительных манипуляций.
1: А вот какие продукты, например, работают как антидепрессанты? Вы знаете такие продукты?
3: Любовь работает как антидепрессант. Самый лучший продукт в мире.
1: Знаете, вот...
2: Ну, есть еще некоторые...
1: Вариантики.
3: Ну, там, возможно, да, вариант. Но все это называется словом из шести букв.
1: Понятно. Так, и вот еще. Вот вопрос. Например, многие пары годами живут ради детей, хотя отношения уже не те, уже не испытывают таких эмоций друг к другу. Ну, то есть, вроде бы как партнерские отношения, да? Но партнерские отношения, ну, вот у нас, по-моему, партнерские отношения, это не связано с семьей. Все-таки хотелось бы, наверное, всем, чтобы была тактильность, были вот, ну, вот эти тонкие моменты все-таки. Как их сохранить? Как сделать так, чтобы это не исчезало?
3: Самое главное понять, что твои взаимоотношения с кем-то, это изначально взаимоотношения с самим собой. Если тебе неинтересно жить, если ты не развиваешься, если ты не вдохновляешься, то ты не можешь это передать другому человеку. Поэтому вот представь, что ты один. Нет у тебя, закрой глаза, нет семьи, да, никого нет, ты один. Что тебя радует в этой жизни? Что ты хочешь сделать на самом деле? Где ты будешь вдохновляться, даже если тебе 70 лет? И вот когда человек эти смыслы внутри себя раскроет, начнет жить по правде, он начнет светиться энергией. И тогда ты начинаешь ее отдавать. Mm-hmm. И тогда отношения начинают развиваться, что тебе интересно самому жить, и ты хочешь поделиться этим.
2: Ну, может ведь это и навредит семье, когда ты уходишь в себя и занимаешься то, чем тебе...
1: Если он на рыбалку, например, каждые выходные ездит.
3: Я думаю, что там рыбалка как раз это форма сублимации того одиночества, которое в человеке присутствует, чтобы получить порцию такого медитативного состояния, когда он успокаивается.
1: Нет, вот для меня, например, рыбалка не медитативная. Вы сразу боятся не рыба.
3: Я про мужчин говорю. Но почему? Я в детстве очень много ловил рыбу.
1: Знаете, на самом деле это способ получить адреналин. Парадоксально, но факт. Адреналин. И мы на рыбалку идем не за медитацией, не за спокойствием и не за тишиной. Рыбаки. Чаще фанатики рыбалки. То есть, чаще всего за...
3: океаническую рыбалку
1: с соревнованием? Почему? Нет, обычная рыбалка, вот обычная, например, на фидер, вот фидерная, да, донная ловля и так далее. Вы когда-нибудь тянули карпа 5 килограмм?
3: Я тянул барракуду килограмм на 15.
1: Вы помните это ощущение?
3: Ну, конечно.
1: Вот этот адреналин сумасшедший, вот это вот все.
3: Нет,
1: вот...
3: я поймал, отпустил, да и все.
1: Нет, так вы можете потом отпустить, но люди едут не за медитацией, они едут за адреналином. И также они едут в горы кататься, вот это все. Человеку не хватает вот этого риска, не хватает жизни. По-разному.
3: Да, я делал кур вокруг Кайлаш, там прекрасная медитация и никакого адреналина.
1: А вас вот в адреналин не тянет, например, лично вас?
3: Нет.
1: Вот меня тоже не тянет.
2: Меня тянет.
1: Единственное, вот его тянет. Вот видите, а адреналин, вот кому-то нравится,
3: кому-то... Это у него, значит, много агрессии внутренней, от которой он хочет избавиться, проявить ее.
2: Интересно.
1: Обалдеть. А я вот люблю рыбалку и говорю за то, что, знаете, меня прям трястись все начинает.
2: Вот ты согласишься, ты более эмоциональный человек.
3: Можно в танце это проявить, эту тряску.
1: Нет, в танце тоже хорошо. Ну, понимаете, тут же еще холодильник же можно заполнить. Это же тоже хорошо.
3: Ну, лучше в ресторане так.
2: Артем, а есть какая-то, не знаю, какой-нибудь способ? Вот сейчас, вот человек едет с работы, у него сейчас приедет в семью, возможно, ужин не готов, и он на стрессе. Есть какая-то методика, которая вот ему прямо сейчас, в эту минуту, поможет избавиться от какого-то внутреннего напряжения? Вот
1: да.
2: Какой-то есть универсальный способ?
3: Ну, да. Дыхательный практик, самое простое. Подышать. Ну, попроще надо взять, то есть, допустим, удлиненный выдох в два раза. То есть ты посчитай, 3 секунды ты вдыхаешь, на 6 сделай выдох. И подержи этот ритм 2-3 минуты, у тебя уже переключится состояние.
1: И, кстати, вот эта вот техника дыхательная очень хорошо помогает людям, которые борются с аэрофобией. Если, например, начинает сильно трясти в самолете, обязательно дышите.
3: Бороться ничем не нужно, это глупость. Когда мы боремся с болезнями, с проблемами, они становятся только больше. Нужно открывать свою гармонию, любовь, туда само это автоматически пройдет.
1: Ну, если вам страшно, например, когда трясется самолет, сильно страшно, то помочь себе физиологически тоже же можно.
3: Чаще всего это перинатальные травмы. Это вот самолет, это как матка, которой ты не управляешь. Что-то с твоей мамой произойдет, ты не знаешь в животе ее, и твое подсознание об этом помнит. Это когда от детей хотели избавиться, когда была угроза невынашивания и так далее, и так далее. И в подсознании это все сидит.
1: Это именно про аэрофобию?
3: Да. И а она просто боится... манифестирует там во взрослом возрасте уже.
1: А если человек боится, например, вот за рулем садиться, вот за руль садиться?
3: Да, ну тоже. И не надо, может, им водить. Такси вот... же для этого.
1: Точно? Вот с этим я согласна полностью. Давайте поаплодируем нашему гостю. И, конечно, мы напомним, что у нас в гостях сегодня...
2: Был врач-эксперт, руководитель Института психосоматики, кандидат медицинских наук Артем Толоконин. Я думаю, без проблем найдете в соцсетях, если вам нужна какая-то помощь или вы что-то не услышали, что мы сегодня обсудили.
3: Всем здоровья и любви.
1: Мы с удовольствием, кстати, пригласили бы вас еще раз, потому что мы даже 2% тем не обсудили, которые хотели.
3: Я приду, давайте, в сентябре. Сейчас улечу на Мадейру и потом вернусь в сентябре месяц.
1: Мы вас будем ждать. Да. С этим отростком пальмы. Что там? Или что там возят?
3: Бананы там растут.
1: Тогда бананами. Все, друзья, всем пока.
0: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем небольшой дождь, температура воздуха утром плюс 14, днем до 18 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России на 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «Хаб» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл-бекон-хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем небольшой дождь, температура воздуха утром плюс 14, днем до 18 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Жаждешь новых курсов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
4: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, какие шурлы-мырлы, астраханская версия «хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
5: Рукой подать.
3: Да! Рукой подать.
4: Да.
5: Валять дурака.
3: Да! Кисна, Мика.
5: Кисламина.
4: Браво!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем небольшой дождь, температура воздуха утром плюс 14, днем до 18 тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
7: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kungs City of Lost London.
0: Второе место.
2: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach, Miles Away.
0: Первое место.
2: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. ДФМ. Радио

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.